каждый из нас знает, что 100 градусов – это та самая точка кипения. Вода превращается в пар. И к чему я об этом говорю? Потому что, друзья мои, если до точки кипения доводить человеческие отношения, то они также могут испариться. Поэтому берегите друг друга, говорите друг другу приятности. А если хочется на всю страну, на весь мир прокричать: «Эхей, у меня лучший муж на свете, да моя жена самая замечательная!» Легко и просто. Минувший стол заказов мы с вами запомнили, положили в копилку памяти как прекрасный час, а следующий стол заказов обязательно в 2 часа дня по Москве стартует. А запомните координаты наш, привет передавайте. Давайте повторю еще раз. 916-003-105,7. Это наши мессенджеры. Ну, а про себя даже напоминать ничего не стану, разве что имя. Зовут меня Юлия Калинина, буду с вами до 8 утра по Москве. Это тоже важная информация. Во всяком случае, вы знаете, кто ставит вам любимые песни. Дима Билан сейчас, не пара, чуть позже, затем Александра Воробьева и совсем свежая вещица под названием «Взгляды». Все это на русском.

между прочим, дорогие мои, 5 июня будет ровно 36 лет, как дискотека «Авария» устраивает всем хип-хоп, хаус и рок-н-ролл. Я думаю, что у ребят впереди еще долгие счастливые годы, и они нас с вами еще удивят не раз и не два. А, помнится, уже вам рассказывала о том, как пару лет назад собиралась попасть на концерт группы «Дискотека «Авария», причем не одна, а вместе с сыном, приобщить его, так сказать, к высокой поп-культуре. Но, увы, ах, ребенок заболел, поэтому план этот так и остался неосуществленным. В общем, мечта отложенная, если не в долгий, то точно в какой-то вот ящик. Потом я бамс эту мечту оттуда достану и обязательно осуществлю. Вообще, таких мечт у каждого из нас с вами хватает, и пусть летом сбудется, пусть летом получится. Если что, буду держать за вас кулачки. А студия продолжает этот музыкальный час, а Нави не виновата. Это также весенняя премьера, и я думаю, что летом будем слушать с удовольствием. Сергей Лазарев, «Чай вдвоем» и Юлиана Караулова украсит наш досуг в ближайшее время. Всем привет!

0: поняв, что это не женщина, это беда, и именно с такой. Ты ни за что и никогда. Ты тут же отмечаешь, что у нее вау, супер глаза, вау, супер губы. А хочется братьям Вербичадзе сказать большое спасибо за классный трек. Они, кстати, в своей группе ВК недавно выложили обращение к своим многочисленным поклонникам. В общем, не это хотел сказать, а то, как парни здорово выглядят. Они так же, как и я, решили, что этим летом белый цвет в тренде. Поэтому оба в белых костюмах, что выглядит просто здорово. Я, кстати, тоже белые вещицы приобрела в надежде на то, что лето будет жарким. Правда, муж мой весьма иронично заметил, что как только я покупаю супер-мега-классные босоножки или белые наряды, это значит, что летом будет минус 10,5. В общем, я не знаю, как там в небесной канцелярии распорядятся, но в одном уверена, у нас здесь на русском всегда-всегда будет тепло, комфортно, а главное, именно для вас останется VIP-местечко. Оставайтесь, помните, что я, Юлия Калинина, и вся наша команда вам очень рады.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой.
2: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
4: крутые новости,
3: крутые игры,
4: крутая музыка.
3: И все это!
4: Все это!
1: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Друзья мои, теперь доброго утра можно пожелать и тем, кто живет по московскому времени. Действительно светает в Москве, удивительно короткие ночи. Весна у нас с вами почти закончилась, а лето только начинается. Цветет акация, цветет сирень, и настроение невероятно праздничное. Хотя, казалось бы, бежишь на работу, обычный будний понедельник, а есть ощущение того, что ты где-то в отпуске находишься, в Сочи там или в Анапе. В общем, отдыхайте там, где вам по-настоящему здорово, и пусть ваши летние планы обязательно воплотятся в действительность. Я думаю, что завершающие выходные этой весны нужно как раз посвятить этому подготовке к лету, так чтобы можно было потом легко и просто бамс и войти летящей походкой в новый сезон. Ёлка проще уже через мгновение здесь, на русском. Хамалинова и расскажет о том, как летают птички-невелички, особенно в те моменты, когда грустные мы руку некому подать. Точнее, крылышко. Кроме этого, блестящий Бандерас также появится. А я, Юлия Калинина, обещаю не оставлять вас до 8 утра по Москве.

вообще следовать за солнцем – дело абсолютно приятное и даже полезное, потому как идешь, греешься в лучах, тут же получаешь шоколадный загар, и все, казалось бы, хорошо. Но что делать, если синоптики говорят: уверенно, день будет пасмурный, точка. Тогда вашей путеводной звездой будет любимое русское радио. Будем светить, и никаких гвоздей, все как у классика, только любимая музыка, только классный настрой. Митя Фомин был с нами только что, он, кстати, в своей группе ВК, какие фоточки выложил, просто красавчик, и спрашивает, а готовы ли вы, ребятушки, к лету? И собственную безупречную форму тут же демонстрирует, как достойный пример для подражания. Я посмотрела, восхитилась и поняла, что да, надо супругу это видео показать, чтобы он как-то вообще отказывался от плюшек, пончиков глазированных и прочей вкуснятины, чтобы талию привести в норму. Да-да, работайте над собой, слушайте любимые песни на русском.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

Трудно поверить, но этот трек вышел почти 4 года назад, а как свежо, как классно слушается, согласитесь. И это, я думаю, не случайно, ведь каждую свою музыкальную композицию мод буквально вынашивает в сердце, долго-долго работает, старается изо всех сил, потом бамс и выдает очередной хит на гора. А нельзя не заметить, что именно эта музыкальная композиция является одной из любимых супруги Мота, известной также как Ми Мария. Ну что, остается только порадоваться, что есть такие жены, которые разделяют, поддерживают хобби, увлечения, если угодно, профессиональную деятельность своих супругов. Я надеюсь, что в эти выходные вы, девчонки, также своих парней поддержите. Причем неважно, чем они будут заниматься, может быть, что-то строгать, пилить, а может быть, отправиться на дачный участок работать, вы будете где-то поблизости. Вообще здорово, что в выходные есть возможность провести время вместе. Отдыхайте в компании любимого русского радио и знаете, как здорово, как приятно осознавать, что в вашем семейном между собойчике для нас, скромных тружеников пульта и микрофона, всегда найдется местечко. Это невероятно приятно. Оставайтесь, мы вам тоже очень рады.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: лучшие.
1: Ну, если у вас сегодня лучший день, который день рождения, я вас от души поздравляю. И если даже в нашем столе заказов имя ваше не прозвучит, знайте, что мы в своих сердцах о вас всегда помним. Дорогие новорожденные, 30 мая радости вам, добра, удачи, пусть рядом будут только верные и надежные товарищи. И пусть любовь обязательно в вашей жизни присутствует, даже если это любовь, ну, скажем, к хомячку или волнистому попугайчику. А вообще, насчет подарков не могу не заметить, что я тут недавно нашла забавную информацию. Рейтинг подарков тех самых, о которых мечтают наши с вами соотечественники, меня, если честно, удивил. На первом месте, что понятно, электроника и гаджеты, то есть смартфоны, умные часы, наушники всевозможные. Хобби и увлечения, то есть наборы для рисования, музыкальные инструменты. На почетном 6-м месте домашние любимцы занимают 8-ю строчку. А вот подарочные сертификаты, хотя, казалось бы, что может быть проще и универсальней, занимают последнее, 10-е место. Вот такой необычный рейтинг. В любом случае, всем новорожденным желаю сегодня получить именно то, о чем вы мечтаете. Ну, а если хотите, независимо от того, праздничный у вас день или будний, всегда получать хорошее настроение с доставкой к месту вашего пребывания, то вы уже сделали правильный выбор. Здесь, на русском, ого-го, сколько этого добра. Группа «Градусы» уже совсем скоро, Полина Гагарина чуть позже, затем Александра Панайотов и очаровательная Алиса. Меня зовут Юлия Калинина, желаю доброго утра и отличного выходного всем.

Красотка Нюша действительно чудо, как хороша, особенно когда находится где-то на пленэре в экзотических странах, потому как отдых ей определенно к лицу. Конечно, здорово наблюдать ее на сцене, в процессе работы, но вместе с тем вот это солнце, вот это море и жаркие объятия любимого человека, о да, это красит как ничто остальное. И я надеюсь, что у каждой из нас с вами, девчонки, этим летом предстоящим обязательно будет возможность побыть вот такой легкой, красивой и пусть даже не поп-звездой, но уж во всяком случае совершенно довольной жизнью. Оставайтесь в компании любимого русского радио, как всегда, только любимая музыка и классное настроение для каждого из вас.

0: что, дорогие мои, надеюсь, все вы будете жить долго и счастливо. И при вашей жизни обязательно в каждое мгновение бытия будет звучать любимое русское радио. А вообще вдвоем, даже хоть бы и на ветру, хоть бы и восточном, и весьма пронизывающем, вполне можно комфортно себя чувствовать. Тут главное правильную компанию выбрать. Может быть, это будет коллега, тот самый, что надежда и опора. А может быть, это окажется друг, тот самый, с которым можно и пуд соли, и на любые баррикады отправляться. А может быть, это окажется любимый человек, тот самый, с которым сердца бьются в унисон. Эх, как же хочется надеяться на то, что рядом у вас будет вот единственный, главный, необходимый вам человек. А уж кто он будет, друг, товарищ или, может быть, коллега, это вы решаете сами. Главное, помните, у нас здесь на русском музыка любимая, и на нас, ведущих, также можете рассчитывать, как на самых надежных друзей. А зовут меня Юлия Калинина, буду с вами ближайшие 2 часа. Пыталась сейчас подсчитать. Действительно, до 8 утра по Москве. Группа «Руки вверх» у нас с вами впереди. Еще Артур Пирожков и Джиган вместе с Юлией Савичевой.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка
4: и все это.
2: Все это
3: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
6: А теперь коротко о главном. У главного все хорошо. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Собой город Портофино на час отстает от московского времени. Там сейчас 5 часов и 3 минуты. Зато температура воздуха вдвое превышает наши показатели. 22 градуса, дорогие мои, нам на зависть. Впрочем, синоптики говорят, что ближе к окончанию предстоящей недели у нас с вами тоже погода наконец разгуляется и хотя бы отчасти станет напоминать летнюю. Будем надеяться, что так и случится и что в данном случае наши ожидания не будут обмануты. Кстати, если хотите всегда, абсолютно всегда получать именно то, что вам обещали, добро пожаловать к нам сюда, на Русское. Если говорим, что будет музыка хорошая, включайте и слушайте. Если обещали веселых ведущих, пожалуйста, опять-таки здесь. Меня зовут Юлия Калинина. В ближайшие пару часов вместе с вами Филипп Киркоров сейчас, Артик и Асти и Бурито чуть позже. Всем доброго утра и классного субботнего дня.
1: Сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: наверняка приходилось наблюдать, а то и быть участником занятного исследования под названием «А есть ли у этого парня девушка? А есть ли у этой девчонки настоящий парень? Или все это виртуальные, то есть выдуманные друзья?» А это я к тому, что сочинять романы – это, наверное, участь все-таки писателя. А мы с вами не склонные к графомании люди. Давайте будем больше радоваться романам реальным, которые происходят здесь и сейчас. Ну а если этой весной вдруг не посчастливилось, не сложилось, то уж лето абсолютно точно оправдает ваши ожидания. И это, поверьте, не успокоительная сказочка, и это та самая жаркая летняя реальность, которая вас ожидает буквально уже через пару дней. Вот и мы с вами, друзья мои, попрощаемся где-то через час с небольшим, а встретимся уже в новом сезоне. Примечательно, что здесь же на русском произойдет наша встреча. И это самое главное. Сезоны меняются, а основное остается.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Жасмин. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
5: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

знаете, о чем я сейчас подумала? Если бы в жизни все было так красиво, как в песнях Ирины Дубцовой и Артема Качера, ну да, наверное, это была бы не жизнь, а сказка. Потому как у меня есть сегодня все шансы вернуться домой именно под дождем, и даже несмотря на наличие зонта, да-да, сегодня тот самый редкий день, когда я его не забыла. Есть ощущение, что мой розовый пиджак нынче совсем не по погоде и вовсе не кстати. Впрочем, друзья мои, тут главное ведь не практичность, а та самая романтика, без которой жизнь совершенно немыслима. И почему-то мне кажется, что предпоследний весенний день нужно провести именно так. Легко, воздушно и в розовой одежке. В общем, я надеюсь, что если вы сейчас на прогулку отправляетесь, будете одеты по погоде, так чтобы было комфортно, удобно и максимально здорово. Ну а настроение ваше, равно как и комфорт душевный, в надежных руках. Меня зовут Юлия Калинина. До 8 утра вместе с вами.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: лучше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Жители Запорожья призвали не ездить по трассе Новороссия из-за мин. В администрации региона заявили, что ВСУ сбрасывают взрывные устройства над дорогой на территории Бердянского муниципального округа. Водителям рекомендовали быть предельно внимательными, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. Сейчас над дорогами усилены меры безопасности. За последние сутки на подлете к границам Запорожья уничтожили около 100 беспилотников. Новый образовательный госстандарт для старшеклассников планируют утвердить в июле. Минпросвещение заявили, что документ закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне. При этом предполагается и углубленное изучение предметов в рамках выбранного профиля. В ведомстве пояснили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Стандарт разработали с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов России. В России завершился эпидсезон гриппа и ОРВИ. Показатели заболеваемости нормализовались, заявили в Роспотребнадзоре газете «Известия». Отметили, что во всех регионах ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, причем в этом году был более низкий уровень заболеваемости по сравнению с прошлым. Ведомстве говорят, что положительно влияют профилактика и вакцинация. Сегодня состоится финал Лиги чемпионов. В решающем матче в Будапеште сыграют Пари Сен-Жермен и Арсенал. Впервые за полвека в финале встретятся команды двух разных столиц. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Ворота парижского клуба защищает россиянин Матвей Сафонов. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей за ПСЖ. Во всех турнирах 12 раз он отыграл на ноль. Французские СМИ называют его одним из лучших вратарей мира. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

мои, я надеюсь, что сегодня никто не сможет утопить ваше хорошее настроение. Ну а если вдруг вы понимаете, что оно стремительно идет ко дну, скорее бросайте ему спасательный круг. Ну а если сами не можете терпеть бедствие, то тогда отправляйте сигнал СОС к нам сюда, на Русской. Вместе обязательно ситуацию поправим. Меня зовут Юлия Калинина, еще часик вместе с вами, ну а потом пойду спать отдыхать. Чего и желаю всем тем, кто эту ночь трудился. Хотя можно ли назвать трудовой деятельностью исключительно приятное времяпрепровождение с вами? Не знаю. Группу «Серебро» слушаем прямо сейчас, потом Владимир Пресняков и «Блестящие».

вообще в будни мы все немного другие, чем в выходные. Очень часто бывает такое, что сталкиваешься с соседом в подъезде, а он бежит весь такой сосредоточенный, с портфелем наперевес. Кажется, неприятнейший человек. Зато в субботу или воскресенье увидишь, идет легкой, расслабленной походкой, улыбается, собак на поводке. Та тоже совершенно счастлива. В общем, тот самый человек, в которого можно буквально влюбиться. Я надеюсь, что в выходные вы действительно себе позволяете быть немного другими, чем в будни. Расслабляйтесь, отдыхайте, получайте 100% пока еще весеннего удовольствия от жизни. Ну, а мы здесь на русском, как всегда, позаботимся о том, чтобы выходные ваши классно звучали. Группа «Градусы» прямо сейчас, «Зиверт» чуть позже, потом Александр Панайотов и «Акваланг». Я, Юлия Калинина, желаю всем доброго утра и хорошего выходного. Оставайтесь на русском.

все, дорогие мои, можно выныривать. Я сейчас просматривала соцсети Александра Панайотова и в очередной раз поразилась, насколько стильно одевается этот товарищ. Что не костюм, то обязательно шедевр. Думаю, что даже если бы Александр решил заняться дайвингом, и действительно у него был бы акваланг, там все было бы также стильно, модно, молодежно. В общем, надеюсь, что и вы сегодня выглядите потрясающе. Если отправляетесь на какое-то знаковое мероприятие, то тогда тем более. А может быть, просто у вас сегодня день пижамных вечеринок. Причем, независимо от того, в каком вы направлении планируете проводить вот эти волшебные часы, часы выходного дня, главное, помните, делайте любое дело с удовольствием. Может быть, в театр пойти с удовольствием. Может быть, дома на диване поваляться тоже с радостью. Ну, не говоря уже о том, что поработать на приусадебном участке, это и классно, и полезно. Ну, а мы здесь на русском, как всегда, музыку хорошую подкинем, особенно для трудящихся в ближайшее время. Дискотека «Авария» и «Сагдиана».

0: Реклама на русском.
1: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин», популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499. Взрывы 5.

вот не то, чтобы мы с вами друг другу песни поем, но приятности говорим, и это действительно очень важно. Во всяком случае, для меня так. В рамках стола заказа у вас есть возможность высказаться. Ну, а я, Юлия Калинина, минувшие 8 часов была голосом вашего, надеюсь, хорошего настроения. Мне с вами было замечательно, мы обязательно повторим все это на бис прямо в понедельник в 8 вечера. И вот знаете, всегда меня это очень радует, что прощаешься в одном сезоне, а встречаешься в другом. Весна у нас с вами, если еще раз итоги подвести, безусловно, удалась. Пусть лето будет ярким и запоминающимся. Спасибо за вечно теплую компанию. До скорого!

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин объяснил свои слова о скором завершении спецоперации. Президент сказал, что сделал такое заявление, исходя из анализа ситуации на поле боя. Российские войска наступают по всем направлениям. Причем, по словам главы государства, называть конкретные сроки окончания СВО невозможно в условиях боевых действий. Путин очередной раз напомнил о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с участием США. 9 мая президент заявил, что украинский конфликт идет к завершению. В России могут пересмотреть минимальные требования к машинам для автошкол. Как пишет ТАСС со ссылкой на документы правительства, этим вопросом занимается МВД. Доработать правила хотят в следующем году. Согласно техническим требованиям, все транспортные средства в автошколах должны быть оснащены дополнительными педалями. Кроме этого, должны быть зеркала заднего вида для автоинструктора. На крыше или кузове необходимо устанавливать знак «Учебная машина». В Госдуме рассказали об индексации пенсии работающим пенсионерам. В Думском комитете по труду и соцполитике заявили РИА Новости, что выплаты повысят с августа на сумму заработанных за прошлый год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на 3 балла. Кроме этого, проиндексируют накопительные пенсии примерно на 17,5%. Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе. Постепенное повышение температуры начнется уже в эти выходные. В гидрометцентре заявили Интерфаксу, что сегодня и завтра в дневные часы ожидается до 15-17 градусов. Местами кратковременный дождь. В понедельник плюс 19, а со вторника температура приблизится к климатической норме. В течение недели столбики термометров будут подниматься до 27 градусов. На этом пока все. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
4: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
5: Это звезды транспорта. Примите доставку.
4: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
6: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ Столица и ТЦ ЦУМ. Доменика. За счастливое детство.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чанган Юни-С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Реклама на русском. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Есть какая-то злая ирония в том, что интернет был создан для экономии времени. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест, Угроватов 12, 651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия запретила импортировать томаты, огурцы и клубнику из Армении. Временные ограничения вступили в силу сегодня. В Россельхознадзоре объяснили, что это связано с нарушениями в поставках армянской продукции. До этого заблокировали ввоз цветов, минеральной воды и алкогольных напитков. Минэкономразвития говорят, что такие меры не повлияют на цены и инфляцию в России. По данным газет «Коммерсант», российские власти готовы остановить поставки газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения начнет сближаться с Евросоюзом. Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых. В РЖД заявили, что такая услуга будет доступна с предстоящего понедельника на 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник» и «Ласточка». За детьми в пути будут присматривать начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 дня до отправления. На станции прибытия ребенка передадут встречающему, который указан в заявлении. В 5 российских регионах 1 июня будет выходным днем. Это связано с празднованием Дня Святой Троицы, который выпадает на воскресенье, 31 мая. В результате выходной решили перенести на понедельник. Как пишет РИА Новости, отдыхать будут жители Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По мотивам мультика «Жил-был пес» снимут полнометражный фильм. Главную роль исполнит Павел Прилучный. Бюллетень кинопрокатчика пишет, что по сюжету бывший чемпион мира по боксу решается на безумный поступок под влиянием странного видения волка. Он похищает дочку начальника, чтобы затем героически ее спасти. Волк будет говорить голосом Гоши Куценко. Премьера состоится в декабре следующего года. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня во Всемирный день сока мы выжмем из этой субботы все самое лучшее. Сочные шутки, любимые песни и сделаем это веселее, чем Челентано. Потому что вместе с вами Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Два банана. Ну, или два кокоса, или что у нас?
2: Два винограда.
3: Два винограда. А почему мы одинаковые фрукты должны быть? Ты, допустим, ананас, а я банан, например.
2: Ну, почему? Я больше банан.
3: Я томат. Вот. Лена Журавлева у нас будет. Нет, Лена Журавлева это у нас ананас.
2: Нет,
3: ты прическу ее помнишь?
2: Ну какой ананас? Это дынька. Даже две дыньки, я бы сказал.
3: Но приедет. К концу часа будем
2: все.
3: Я хотел сказать, наслаждаться этими дынями. Как бы это ни значило. Давай я просто скажу эту фразу и все.
2: А что ты уже сказал?
3: В рубрике «Лена жарит» с Леной Журавлевой будем наслаждаться дынями.
2: Да?
3: Да.
2: Этими двумя дынями.
3: Крутые песни мы с удовольствием с вами послушаем. У нас будет экран. Крутили по полной. В общем, у нас такое свежее, сочное
2: и мужское шоу.
3: Здоровое утро.
2: Да, замечательное утро. Что с утра хочется? Именно этого. Я, кстати, совсем скоро расскажу, можно ли играть в настольную игру под водой, вот, допустим, да?
3: Вопрос
2: актуальный. Ты принимаешь ванну, допустим, захотелось вот в настолку прямо в душе, прямо в ванне сыграть. Вот можно или нет?
3: Или когда тебя там...
2: Это когда ты...
3: Головой тебя... И ты можешь сыграть настолку.
2: Это если ты выиграл. Да, но перед этим, конечно же, наша фирменная зарядочка. А проведет ее для нас Владимир Пресняков, который споет гимн по прыжкам в высоту под названием «Выше облаков».

0: субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами крутые новости. На днях, даже я бы сказал, на медне, да?
2: Более, так получше.
1: Более современным языком. Завершился чемпионат мира по подводным шахматам.
2: Поздравляем.
1: Есть и такое, если вы не знали. А мы-то знали с Андреем. Как все это происходит? Магнитные шахматы на магнитной доске, да, и фигуры закреплены под водой. Спортсмены ныряют, чтобы сделать ход. Правила абсолютно те же, но с одним небольшим таким нюансом, да? Если вынырнуть, не сделав ход, автоматически проигрываешь.
2: То есть, получается, нужно набрать побольше воздуха в легкие, так, нырнуть и подольше думать.
1: И просто сидеть и...
2: Просто думать, да. Да,
1: ну, изображай, что ты думаешь, да. А можно просто сидеть.
2: Чтобы
1: и
2: противник
1: все.
2: Уже в какой-то момент...
1: И потом... И сплыл.
2: Вот такая, да, вот игра.
1: И сом, судья усатый, победу одерживает.
2: Ну, ладно. И эти крабы такие клешнями похлопали.
1: Но с другой стороны, смотри, если нужно, смотря как вынырнуть.
2: Да.
1: Есть еще другой вариант победить.
2: Расскажи, пожалуйста.
1: Смотри, если, допустим, вынырнуть.
2: Ты профессионал, ты же участвовал.
1: Конечно, я участвовал много раз.
2: Ты всплывал неоднократно, да.
1: Да. Но я не просто всплывал, а если всплыть жемчужиной. И отдать судье. Автоматическая победа.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Ну как не поздравить сегодня всех с днем окрошки?
1: Под такую музыку.
0: Вот такая песня.
1: Особенно это прямо чувствуется, да?
0: Нет, ты знаешь, особенно
1: окрошку нужно есть именно под эту песню.
0: Особенно чувствуется, когда люди не могут договориться. Договориться.
1: Слушай, ну
0: какую,
1: главный, да, главный
0: какую
1: вопрос.
0: Окружку есть.
1: Слушай, ну давай наконец-то решим эту дилемму извечную. Итак, на квасе или на кефире? Вот, Андрей, как ты сейчас скажешь, вот так и будет.
0: Без разницы. Мы вообще дома окрошку не едим.
1: В смысле?
0: Но мы не любим окрошку.
1: И
0: просто
1: что?
0: Как-то, знаешь, какая-то еда, знаешь, как мне супруга говорит, ну, какая-то. Ну, я не буду говорить, потому что у нас
1: не,
0: есть...
1: Не,
0: я не буду говорить.
1: Почему?
0: Это слово. Не буду говорить.
1: Ну, а что за слово?
0: Потому что хрючево. Ну, я не буду говорить это слово, потому что
1: нормальное
0: оно
1: слово,
0: не понравится людям, которые, возможно, окрошку любят. Ну, а что? Ну, вот просто взяли...
1: Хрючево?
0: Взяли, залили, взяли салат, сделали, да, и залили его как это, квасом.
1: Ну, да.
0: Зачем?
1: Ну, оливье залили квасом.
0: Оливье залили квасом.
1: Ну, отлично.
0: Мы так поросят кормили, когда его мали. Ну, нет, но есть люди, которые любят окрошку, я согласен. Мы дома, например, не любим, не едим окрошку, потому что вот здесь мы сходны. Вот в этом вопросе мы с супругой сходны. Во всем остальном мы просто различаемся.
1: Вообще.
0: Вообще. Вот, понимаешь, что бы ни принес я домой, ну, я порадовать.
1: Кирпич.
0: Да, семью. Ну, я имею в виду из еды, Миша.
1: Из еды,
0: ну,
1: хорошо,
0: естественно.
1: Хорошо.
0: Кирпич первым делом приходит на ум, когда ты говоришь про еду. Ну, то есть, допустим, там...
1: Не, ну, мало ли ты сказал, что бы я не принес.
0: Пельмени, например.
1: Так. Они как кирпич как раз.
0: Выясняется, что пельмени, оказывается, они не едят, они едят вареники.
1: Так.
0: Или, например, я купил йогурты какие-нибудь со вкусом. Миша подсказывает, клубники.
1: Например.
0: Они говорят, нет, ну ты что, ну клубника уже просто надоела. Бананы. Банановые йогурты сейчас как-то повкуснее.
1: Да.
0: То есть чай купил, чай вообще просто
1: ароматный. Ну, казалось бы, это такой вариант, да, ну, для всех.
0: Ароматнейший чай домой купил, понимаешь, он там...
1: Это который ты сегодня принес, кстати? Он вкусный.
0: Это там другой.
1: Это другой?
0: Еще лучше. Представляешь?
1: Еще лучше.
0: То есть там какие-то травы, там намешан, там просто ты... Как после баньки, знаешь, ты заваришь... А, он так называется, с легким паром.
1: И даже еще пельменями еще даже отдает, да? То есть все.
0: Ну, в общем, ароматнейший чай. Пью его дома один и я, потому что всем остальным не нравится. Жена заваривает какой-то чай, там какая-то горечь, она говорит, это очень полезно.
1: Это фито-чай это называется.
0: Это фито-чай, это фито. Полезно, это для здоровья, это для всего остального, но я не могу. Я пью вот это, я свое вот это заварю, она заваривает свое вот это.
1: Я фито-чай, знаешь, как называю? Финито.
0: Да.
1: Финито
0: спасибо, чай. Спасибо окрошке, что хотя бы нас объединяет.
1: Соединила.
0: Соединила нашу семью, нам всем это не нравится.
1: Слушай, тот самый случай, когда окрошка как бы, да, послужила...
0: Скреплением нашей семьи.
1: Слушай,
0: да,
1: ну вот. Давай поздравим, что вы скрепились вот во имя окрошки.
0: Во имя окрошки.
1: Согласны
0: сегодня...
1: ли вы есть окрошку?
0: Нет! Нет, ни в коем случае. Объявляем вас мужем и женой.
1: Идеальная пара.
0: А мы вас объявляем сегодня участниками нашего шоу, потому что вы сегодня нам будете писать, уверен просто будете писать свои истории, в чем у вас с вашими домашними, ну, кардинально расходятся вкусы. Рассказывайте, пишите.
1: И причем и не просто, да, не обязательно с едой. Ну, это может быть связано. Тут. Вкус там в одежде, там, допустим, или, не знаю, архитектура.
0: О, ты прям
1: музыка.
0: Расширил прям на...
1: Ну, я предлагаю расширить. А что?
0: Давайте расширяем сразу.
1: Давайте расширим.
0: Вот это вот сразу превращаем в большую...
1: Андрей, ты узко мыслишь просто. Просто ты мыслишь.
0: Прости, пожалуйста.
1: Ну, ничего.
0: Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-107. Широко ты не только мыслишь.
1: Но и ем.
0: И открываешь вот это свое. Хорошо.
1: А ты закрой.
2: Крутую на русском радио.
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Зачем вам быть в гордом одиночестве, когда есть русское радио, когда есть шоу «Вкрутую по-русски»? Собственно, вместе с нами и весело, и полезно. У нас есть крутая авторамка с логотипом русского радио, мы можем вам ее подарить.
2: Тем более она вообще, она разговаривает.
1: Ну, Миша с ней разговаривает. Давайте так.
2: Иногда.
1: Миша разговаривает с ней.
2: Если полная тишина в квартире,
1: она такая... тренируется перед эфиром
2: всегда. Она такая, привет.
1: Звоните, игра впереди. 8-4-9-5.
2: 9-9-5-105.
1: И 7!

0: Давайте разбираться.
1: Есть во вселенной такая точка, как Маяковский сейчас.
2: Давай продолжаем.
1: Такая точка. Позвонила нам чья-то дочка. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Из Краснодара позвонила Елена.
2: Елена, давайте тоже в рифму. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ой, немножко, молодцы.
3: Немножко переживаю.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ой, молодцы, немножко переживаю. Вы наглецы. Хорошо, нет, вы молодцы. Вот так пусть будет у нас звучать стихи.
2: Отлично.
1: Хорошо. И дальше также все в стихах. Елена, все. У нас для вас приготовлено три факта. Один из них правда.
2: Слушай, да, единственная проблема, только факты будут в прозе уже.
1: Ну да.
2: Это уже сложнее.
1: Ну да, да, да. Елена, три факта, один из них правда. Нужно отгадать, где правда. Я надеюсь, у вас все получится. Мы вас верим.
3: Я тоже на это надеюсь.
1: Крутую авторамку с логотипом Русского радио для вас уже завернули, готовы уже отправить. У нас уже почтальон стоит в углу. Да.
2: В шапке, парится бедный.
1: В шортах.
2: Да.
1: В шортах и в шапке.
2: Но на велосипеде.
1: Да. И готов ехать уже в Краснодар. Если все получится, мы вас верим.
2: Да.
1: Ну и параллельно с этим запускаем тигра нашего,
2: Елена,
1: у которого есть...
2: Вы когда-нибудь видели тигров ручных? Прям вот практически так близко?
3: Нет. Нет.
1: Запускаем тигру, у него задание.
2: Посмотрите.
1: Как раз в зубах.
2: Да.
1: Давай, запускаем.
2: Али!
1: Оп!
2: Дай сюда! Дай сюда!
1: Отнял, Миш, на держи.
2: Давай, держи. Спасибо. Все, уберите животное.
1: Пошли.
2: Нет, Андрея Макеева оставьте. Итак, в день окрошки мы приготовили факты про бананы. Конечно же, нет. Про окрошку. Итак, факт номер один. В старинных рецептах окрошки запрещалось использовать картошку, потому что ее считали ядовитым овощем. Факт номер два. Самая большая окрошка в мире была приготовлена в ванне объемом 10 тысяч литров. Факт номер три. Окрошка берет свое начало с Волги. И она тогда состояла из воблы, которую размачивали в квасе.
1: Елена, где правда? Помогите нам найти, пожалуйста.
2: Мы сами уже не помним. Мы не помним.
3: Наверное, мне кажется, номер три, наверное, я так думаю.
1: То, что окрошка берет свое начало с
2: автомобиля, с автомобиля Волги.
1: Да, и она считаете? Тогда состояла из воблы, в смысле автомобиль, и которую размачивали в квасе. Вот вы думаете, что этот вариант правдивый? Мы на нем останавливаемся, да?
3: Ну, еще первый вариант, вот я почему-то выбил.
2: Запрещалось картошку, да, использовать ядовитым овощем.
3: Да.
2: Так, ну и я предлагаю, что сделать.
1: Еще
2: и
1: у нас второй
2: вариант.
1: Второй еще был вариант, да?
2: Самая большая крошка в мире приготовлена в ванне объемом 10 тысяч литров.
1: Ну, мы на всякий случай пробежали сейчас еще раз.
3: Давайте второй вариант.
1: Второй вариант.
2: Прямо вот вам понравился. У вас большая ванна? Ванна большая у вас?
3: Ну, средняя, скажем так.
2: Средняя. Ну, не поместится окрошка
1: в такую
2: ванну? В 10 тысяч литров.
3: Сильно много будет, наверное.
1: Слишком много,
2: слишком,
1: да?
2: Много,
1: интересная,
2: да?
1: Интересная версия, да. Интересная версия.
2: И поэтому какой вариант мы выбираем в итоге?
3: Один.
1: В старинных рецептах окрошки запрещалось использовать, потому что ее считали ядовитым овощем. Все, вот здесь мы останавливаемся, да?
3: Да. Да, давайте.
1: Елена,
2: скажем в рифму.
1: Елена. Вот такая рифма. А правдивый-то вариант был Елена третий.
2: Окрошка берет свое начало с Волги.
3: Ну, все-таки, наверное, да.
2: Ладно.
1: Ладно. Ну, вам же подсказывало ваше женское сердце. Вот правдивый вариант.
2: Да.
1: И вот так вот все. Давайте в следующий раз.
2: То есть, получается, я вас сбил, Елена, да? Получается, я...
3: Да, это нормально.
1: Машина и Волга.
2: Не, ну не надо. Не надо меня оправдывать. Я сбил вас, поэтому...
1: Поэтому Мишу мы выгоняем и Елену приглашаем вести шоу.
2: Елена, теперь вы будете вести это шоу вместо меня. Договорились?
1: Елена, спасибо вам большое. Мы прям очень хочется, чтобы вы к нам еще раз позвонили. И в следующий раз, пожалуйста, слушайте свое сердце. Не слушайте Мишу. Я его не слушаю. И вы его тоже не слушаете. Слушайте Иванушек.
0: Накрутили по полной. На Русском радио.

0: руки.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по часам, и мои глаза гасом лисят.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
4: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем вместе с вами, в чем у вас с вашими домашними кардинально расходятся вкусы.
2: Ну, как пример, да, кому-то нравится Анастя, кому-то Дима Билан. Взяли, да, вместе, спели и всех объединили.
1: И всем понравилось.
2: И все передрались потом в итоге. Нет, такие, Дима Билан лучше поет. Нет, Анастя лучше поет. И все, и в итоге все равно.
1: И все равно, да. Вот практически такую же историю написал Самуил. Он пишет: «Привет, крутыши, у меня в семье расходятся вкусы, наверное, в музыке в основном. Я слушаю разную музыку», пишет Самуил. «Хип-хоп, рок и так далее. А вот семье это не особо нравится».
2: Во-первых, семье ничего и больше не остается слушать, кроме как Самуил. Самуил себе все забрал.
1: Все сливки забрал.
2: Хип-хоп, рок и все остальное.
1: Вкуснятину всю забрал себе.
2: Поэтому, чтобы надо соединить тогда это.
1: Есть же решение.
2: Какое?
1: То есть, если тебе кому-то нравится хип-хоп, кому-то нравится рок, нужно это все объединить, и получится...
2: Получится?
1: Денис Клявер.
2: Точно, слушай, это же легендарные хиты. Никого не променяю, ни на что. Да, да,
1: ни за что не променяю на любовь с тобой с первого взгляда. Да,
2: это же легендарные хиты. Да.
0: Крутую на русском радио. Реклама на русском.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
10: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Чую! Здесь кулинарный дух. Здесь Леной пахнет.
3: Леной Журавлевой.
2: Хорошо.
1: Начинается. Что это вообще?
3: Это мы тебя нюхаем.
1: Я все понимаю, дорогие наши радиослушатели. Понятно, что когда разговариваешь и рассказываешь о чем-то вкусном, приятном, то, конечно же, просто слух это мало. Вот они и изображают здесь еще всякие запахи.
2: Конечно.
1: Да. Образ, принюхайтесь. Образ выражения. Мы сегодня будем говорить, кстати, о блюде. Оно не слишком ароматное, вот так вот прямо очень сильно нужно принюхаться, чтобы почувствовать его аромат.
2: Прямо окунуться туда, да?
1: Да, оно не тем известно.
2: Так, что за блюдо?
1: Оно очень консервативное. Вот как придумали, вот сказали, вот придумали, ничего, угу. не надо ничего туда ляпать. Не надо ничего вкладывать.
2: Не трогайте.
1: Мешать, да. Не трогайте, вот мы придумали, все
2: это
1: сделали.
2: Это на Новый год.
1: Да, называется это блюдо эклер.
2: Эклер. Это пироженка, я знаю.
1: Форма исключительно продолговатая, приплюснутая сверху и с торцов. Эклер чем-то похож на мопса. Вот такие есть.
2: Это что за извращенство?
3: Какая фантазия должна быть?
2: Буйная.
1: Тесто только заварное. Крем тоже заварной. Масляный считается дурновкусие уже, представляете?
2: Эклер очень похож на оленя.
1: Это твоя ассоциация.
2: Фантазия.
1: Из добавок допускается только какао. Сверху глазурь тоже либо светло-кремовая, либо шоколадного цвета. Ну, понятно, что сейчас я вот даже ела эклер с крабом, но говорят, вы что-то угодно...
2: Чего ты делала?
3: Эклер с крабом?
1: Зря.
2: Это что за буржуазия к нам?
1: Ну, считается, что это уже не эклер. Если в него что-то добавили, бывают с карамелью, с овощами. С овощами не пробовал.
2: Лен, я чувствовал, что ты извращенка. Я это чувствовал.
3: Миша во всех чувствует почему-то извращение, кроме себя.
1: Вот смотрите, и во Франции строго выдерживают идеальную длину 14 сантиметров.
2: Это много или мало?
1: Это достаточно для эклера.
2: Все.
1: А в Германии эклер называют заячьими лапами, любовными косточками и кофейными брусками.
2: Спасибо большое. Замечательно.
1: Ну и придумали, понятно, что во Франции это был повар при дворах Наполеона, Александра Первого, императора Святейшей Римской империи.
2: Он был похож на пекинеса. Это как бы очевидно.
1: И эклеры сразу распространились по всему миру. Агата Кристи вспоминала в своей биографии. Я совсем маленькая, ем шоколадные эклеры на свой день рождения. Представляете?
2: Да,
3: спасибо большое.
1: Даже в литературе вот
2: это
1: есть
2: какой
1: такие.
2: Вкус эклера должен быть, чтобы потом писать такие страшные, жуткие истории, наверное?
3: Ну, можно только догадываться.
2: Да. А вот Лена Журавлева знает.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
3: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
4: Это звезды транспорта. Примите доставку.
1: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
5: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс разрабатывает изменения в правила дорожного движения по электросамокатам. По данным ТАСС, это следует из ответа ведомства на обращение депутатов. Среди предложений – ограничить скорость такого транспорта в пешеходных зонах до 10 км в час. Также хотят прописать критерии опасного поведения по отношению к пешеходам. Еще будет запрещена перевозка пассажиров. Ранее президент поручил подготовить изменения правил для электросамокатов. Среди прочего, Владимир Путин поддержал идею запретить передвижение по тротуарам. На сайте госуслуг появится электронная книга жалоб на маркетплейсы. Эксперимент запустили Роспотребнадзор и Минцифры. Предполагается, что пользователи смогут жаловаться на продавцов электронной коммерции. Например, рассказывать о некачественной продукции, отказах возвращать деньги. Так граждане смогут решать конфликты или иные проблемы в досудебном порядке. Рассматривать обращения будут в течение 7 дней. В Рособорнадзоре заявили, что не устанавливали единых требований к внешнему виду выпускников на едином государственном экзамене. Тем не менее, глава ведомства Анзор Музаев сказал РИА Новости, что участникам итоговой аттестации следует одеться сдержанно, лучше отдать предпочтение форме, которую они носили в повседневной школьной жизни. Желательно, чтобы одежда не отвлекала других. Основной период ЕГЭ стартует в предстоящий понедельник. Минздрав сообщил о нехватке рыбы в рационе россиян. Среднее потребление составляет 22 килограмма в год на человека. Рекомендуемая норма – 28 килограммов. Такой объем можно набрать, если употреблять 150 граммов рыбных блюд дважды в неделю. В таком случае организм получит белок, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, а также йод, селен и витамин D. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
1: На русском радио.

0: И кто слушает «Крутую по-русски» в мае, того ждет сюрприз на «Мангале».
1: А у нас пока еще май, да?
0: Пока да.
1: Я думаю, когда же рифма-то закончится? Еще не закончится.
0: Еще завтра май будет. Май обнимай.
1: И все, еще одну рифму майскую потерпим. И там лето будет уже.
0: Июнь.
1: То, что нам всем нравится. То, что нам всем... Знаешь, лето... Ну, хотя кто его знает?
0: Всем нравится. Не-не-не,
1: всем. Бывают люди, что могут... Внутри одной семьи могут не договориться.
0: Не-не-не, нравится.
1: Да, хотя да, возможно, ты прав. А вот как провести лето? Вот куда поехать?
0: Здесь уже вариантов, конечно.
1: Да, причем одному нравится один берег Сочи, другому другой берег Сочи, и не могут договориться, на каком берегу они будут отдыхать.
0: А третьему Воронежское водохранилище подавай.
1: Ну, ты про себя, естественно, говоришь.
0: Ну, а про кого?
1: Ты же не можешь не вставить Воронежское водохранилище, ну, когда я говорю про Сочи.
0: Естественно. У меня в сценарии написано.
1: Но тебе проплачено. Тебе проплачено. Воронежское водохранилище тебе заплатило.
0: Это мой личный спонсор.
1: Курорты Воронежского
0: края.
1: Да. В чем у вас с вашими домашними кардинально расходятся вкусы? У нас сегодня такой вопрос. Вы нам пишете, где вы не можете вот договориться периодически, да, нравится вам в основном про еду почему-то пишут, но можно же поговорить и про отдых, да, что вы собираетесь, и в итоге не можете собраться, в итоге никуда никто не едет, как обычно бывает. Мы вообще никуда не поедем.
0: Так, все, сидим
1: дома. Остаемся дома.
0: Так, все.
1: Вот перед этим, да, вот что у вас происходит.
0: Что было перед этим, напишите.
1: В чем у вас с вашими домашними кардинально расходятся вкусы? Пишите ваши истории. 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры ваши сообщения, мы будем читать их с удовольствием. Также оставляйте его ВКонтакте под нашими светлыми лицами. Ваши истории тоже будем всем рады. Ну и рубрики «Мишкины фишки» мы, конечно, всем рады. Это тоже как лето, да, мы ждем. Также рубрику «Мишкины фишки».
0: Это как почистить зубы вообще с утра. Обязательно надо послушать.
1: Ну вот Мишка и почистит зубы в середине этого часа, а мы все посмотрим, послушаем, как это у него происходит.
0: Как это на слух выглядит, да?
1: Середина этого часа будет просто долгожданный. Параллельно с этим мы слушаем песни.
0: Ты что-нибудь будешь вообще делать? Нет?
1: Крутые песни. Я буду сидеть, слушать крутые песни и твои Мишкины фишки. Шучу. Я буду рассказывать через пару песен,
0: смешно,
1: что нужно сделать, чтобы стать успешным начальником. Я думаю, что мы все должны это узнать.
0: А я думаю, тебе это точно не грозит, Андрей.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Поты по-русски. Крутую.
1: Ну, давайте выяснять. У нас здесь такая новость. Чтобы стать успешным начальником, нужно меньше. И дальше многоточие. Здесь дальше накидываем варианты. Нужно меньше
2: есть.
1: Меньше, возможно, платить.
2: Платить, да,
1: чтобы стать успешным начальником. Нужно меньше
2: ходить.
1: Меньше больше.
2: Нужно меньше работать.
1: Кстати, хороший вариант. Нужно быть успешным начальником.
2: Но это слишком.
1: Нет, ты уже близок.
2: Это
1: слишком правдиво.
2: Это слишком.
1: Ты уже перепрыгнул правду. Нам надо было остановиться где-то на середине.
2: Так, подожди, обратно возвращаемся.
1: Да. Чтобы стать успешным начальником, нужно меньше говорить.
2: Говорить.
1: Вот, вот такую тайну выдали ученые, когда они разобрали 144 исследования.
2: Свои вот эти записи.
1: Да.
2: Каракули.
1: И пришли к очень простой мысли. Сотрудники работают лучше, когда руководитель не устраивает бесконечный монолог, а просто молчит. Оказывается, может, он просто спит в этот момент. Разбудить, может, его надо.
2: Толкнуть просто.
1: Да, да, о чем вы говорили?
2: Или, может быть, что-то другое.
1: Что-то другое, да. Печально.
2: В хорошем смысле.
1: В хорошем смысле. Оказывается, те, кто просто слушает, строят более крепкие рабочие отношения, лучше понимают проблемы команды и получают от людей больше результата. Самый простой апгрейд, переводим на русский язык это слово, обновление.
2: Спасибо.
1: Самое простое обновление лидерства, говорить меньше нужно буквально.
2: Ну, не знаю.
1: Не, ну это правильно. Нет, ну правильно. Если начальник много-много болтает, ну, наоборот, то его никто не слушает.
2: Не, наоборот, хорошо.
1: Ты думаешь, это...
2: ну, ты принципе, расслабляешься, да. Все нормально.
1: Да, в принципе, да.
2: Обстановка хорошая. А вот если он заходит и резко на тебя смотрит
1: и ничего не говорит
2: и молчит.
1: Просто молча на тебя смотрит.
2: Да, просто смотрит так.
1: Да,
2: ну, это страшно.
1: Это страшно.
2: Это жутко.
1: А еще если он говорит... Так, он собирает мысли в этот момент.
2: То есть это настолько все плохо, да?
1: А мысли не собираются, да. Потому что... А еще хуже, это знаешь, когда говорит, зайди.
2: Да.
1: Когда ты сидишь, работаешь в эфире, зайди. И все. У меня, честно говоря, фантомные боли какие-то и колики в животе какие-то.
2: А у меня бабочки.
0: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычил. Доставка 97-29-39.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес. От 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга». Напиток, который объединяет.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: сказать, во ВКонтакте, да, я, по-моему, видел, или
1: сейчас,
0: где.
1: Сейчас, подожди, вот Юлия написала. Доброе
0: Макси,
1: утро,
0: Макси, да.
1: Доброе утро, крутыши, она из Челябинска, мне это очень приятно. И пишет, что у нас с мужем прямо война салатов. Он любит оливье, а я не люблю его. Ну, в смысле, оливье. Mm-hmm. Люблю крабовый. А так. Вот окрошка, общая любовь у нас, вот пишет Юлия.
0: Ну, что здесь можно добавить, как это можно прокомментировать эту ситуацию? Можно сказать, что, во-первых, люди так расходятся потом по разным взглядам, так и белые, и красные появились. Ну, ладно. Ну,
1: в общем, что-то революционное в этом есть.
0: Да, что-то революционное есть в этом сообщении, я хотел бы сказать так. А что еще у нас такое? У нас есть сообщение. У нас с мужем вкусы в музыке, литературе абсолютно разные, да, и кино нужно долго выбирать, чтобы вместе посмотреть. Можно было бы и чтобы обоим понравилось. Я считаю, что это, наоборот, хорошо. У каждого в браке должно оставаться что-то свое личное, чтобы не быть полностью поглощенными друг другом. Хобби, интересы, вкусы, что-то должно быть, конечно, у всех людей разное. Mm-hmm. Ну, вот такое сообщение. Это, мне кажется, официальная версия, да, когда что у людей, ну, да, должно быть что-то общее.
1: Ну, да, а тут неинтересно.
0: А неофициальная версия, конечно, это вот ты вечно тебе все не нравится.
1: Да, что бы я ни предложила,
0: да, все не подходит.
1: Все не то.
0: Все не нравится.
1: Да.
0: Все тебе неинтересно.
1: Да, такое чувство, что, ну,
0: совершенно разные.
1: Совсем разные люди. Говорила мне мама в свое время, да?
0: Да, да.
1: Говорила, я не слушала. Ну, вы же с ним разные люди, вы же не подходите, а я не слушала.
0: Вот так вот.
1: И вот такие вот дела происходят.
0: Бывают у людей. Музыка появилась.
2: Крутую. По-русски. Каждое воскресенье слушаю.

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: чем у вас с вашими домашними кардинально расходятся вкусы? Вы нам пишете свои истории. Наконец-то сообщение пришло не про еду. Фух, потому что разные могут быть вкусы у людей. Еще раз
1: Предлагаю отметить это аплодисментами.
0: Напомню о том, с чего мы начинали. Михаил, собственно, расширял эту тему.
1: И в итоге
0: она все равно опять сужалась до еды.
1: Не, она взорвалась.
0: Взорвалась сообщениями. И так вот, одно из них. Эльза написала: «Привет, Русское радио, мы с молодым человеком собираемся лететь на отдых. Не можем определиться с пляжем. Ему надо пищу. Песчаный, видите ли, пляж, а мне, который покрыт галькой. И вот мы ищем компромисс». Слушайте, ну, во-первых, люди собираются отдыхать, да, уже хорошо, они едут на море. Уже, в принципе, здесь не стоит ругаться.
1: Ну да.
0: Потому что здесь уже море вас объединит.
1: И рассудит.
0: Да, кому что. Потому что все равно вы все встречаться будете в море. Купаться вы едете ради солнца и моря.
1: Ну,
0: потому
1: да.
0: что... У меня были такие знакомые, знаешь, которые вот так вот тоже делили.
1: Ссорились, да, вот
0: да,
1: это.
0: Ссорились. Да, и в итоге одной достался песок, а другой...
1: Другому.
0: Другому, да, получается, галька.
1: Да, ну как галька, Галина Степановна.
0: Галина Степановна.
2: Крутую по-русски.

0: Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Не балуй ты, гладкая, какая ты лошадь. Ты кошка, ты просто кошка. И язык ей показал, слушая Мишкины фишки. Максим Горький, жизнь Матвея Кожемякина. Сегодня, помимо всего прочего, что мы с вами обсуждали, очень много всего, да, отмечается еще и, между прочим, давайте вспомним, уделим внимание, День Эрмитажного кота в Санкт-Петербурге. Ну давайте же, поздравим. Вот, да. Все, Андрей, спасибо.
2: Это Эрмитажный кот был, Миша.
1: Ну ладно, ладно, ладно, все поняли. Ты что, думаешь, никто не понял, что это ты был?
2: А? Ну давай.
1: Итак, сегодня мы обсудим факты про котиков, о которых вы наверняка никогда не слышали, я уверен. Итак, Андрей у нас тут знаток котов. Между прочим, кошки могут издавать более 100 вокальных звуков, а собаки только 10. Но, внимание, будьте внимательны, если кто-то мурлыкает рядом, это умеют делать слоны, гориллы и даже Андрей Макеев.
2: Но я есть горилла. Давай уж будем честны. Ну, люди не все знают просто. Ну, немногие, да. Очень умная горилла.
1: Да, на самом деле...
2: Я поумнел вообще до безобразия.
1: Пришло время открыть эту тайну.
2: Надо читать книжки, Миша. Да. Понимаешь? Вот кто-то из горилл в человек превращается, а кто-то наоборот, Миша. Но у нас вообще про кошек.
1: Хорошо.
2: Хорошо пошутил? Понравилось тебе?
1: Отлично.
2: Обидно было?
1: Нет, вот здесь было...
2: Ну, хорошо.
1: Если честно, я как личное оскорбление это принял.
2: Ну, понятно.
1: Да. Значит, хорошо. Итак, любопытно, что кошки еще и могут пить морскую воду. В отличие от... Андрей, отыгрываешь просто идеально, спасибо. В отличие от человеческих, их почки...
2: Так.
1: Ну, почки отыграй.
2: Ну, я не могу, я жду, когда ты договоришься.
1: Я думал, ты тоже почки как-то отыграешь. Их почки могут отфильтровывать соль. Но и здесь у кошек появился неожиданный конкурент. Это я, Миша Набоков. Дело в том, что в детстве, я открою секрет, я пил воду из-под крана и таким образом отфильтровывал не только хлор, но и всю остальную таблицу Менделеева.
2: Ну, так с тех пор ты такой, Миша, да.
1: Ну да.
2: Ты пил воду из-под крана. Ну, надо было нормальную воду пить, а вот...
1: Слушай, ну с другой стороны, если бы я не пил бы воду, что было бы? Ну,
2: совсем другой бы был бы человек.
1: Может быть, хуже.
2: Может быть, кстати, да.
1: Скорее всего.
2: Да, поэтому пей дальше.
1: Нет, я...
2: Миша, не бросай пить, Миша. Пей дальше, пожалуйста.
1: Буду побольше пить. Да, надо пить больше воду. Интересно, что у некоторых кошек есть большие пальцы. Оказывается, это вы точно не знали. Так что даже они могут включить русское радио в выходные с 9 до 11 и послушать самое замурчательное утреннее шоу в крутую по-русски. Молодец.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами сегодня, в чем у вас с вашими домашними кардинально расходятся вкусы. И Аида написала несколько раз: прошу, заметьте меня! За прям крик души. Понимаете, ну как я могу не прочитать? Очень-очень легко. Не, я прочитаю, конечно. Аида написала: привет, крутыши, я из Самары, у меня с мамой просто война. Она любит рыбу, а я нет. Это еще не все. И каждый раз, когда она начинает ее есть, я выгоняю ее из-за стола.
1: Ну, это очень грустное сообщение, по-моему.
0: Нет, Аида веселый смайлик поставила.
1: Ну, это Аида. Да, да. Я предлагаю уравновесить как-то ситуацию, прочитать сообщение, которое...
0: Что-то еще грустнее?
1: Екатерина написала: прошу передать привет мужу Павлику. Вкусы у нас с ним не особенно разные, но как же он полюбил кашу овсяную со сливками, а я это вообще не разделяю.
0: Чего?
1: А еще он не очень любит кошек, а я их обожаю. Их у нас две. И я всегда слышу: опять эти твои кошечки. Получается, чем больше кошек у Екатерины, тем больше каши на столе у мужа Павлик. То есть уравновешивается здесь, понимаешь, здесь корм.
0: С одной стороны, да, у них в подсобке мешки с кормом и рядом мешки с кашей.
1: Да.
0: И они должны быть ровно одинакового количества.
1: Да, вообще, знаешь, что еще, вот о чем подумал, когда я читал сообщение от Екатерины, что вот у меня вот с возрастом, да, как меняются предпочтения. Вот, когда я был совсем молодой, одни девки на уме были. Одни девки на уме. Я говорю: хороша девка, вот я говорил в молодости, чаще говорил сразу, хороши. Сейчас я чаще говорю: эх, хороша каша.
2: Крутую по-русски. На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй. Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое. Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. Крылатое с Довлатовой на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
3: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
2: Только лучшее.
3: И мои стихи, и стихи, это химия.
2: Только любимое.
3: А музыка звучит, и я чувствую бит.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: без возрастных ограничений.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: блоков. Вкрутую по-русски.
1: В чем у вас с вашими домашними кардинально расходятся вкусы? У нас сегодня был к вам такой вопрос, и вы нам очень много набросали разных вариантов.
2: Да, спасибо огромное за вариации.
1: Да, спасибо за то, что не только про еду писали, но и
2: про
1: еду
2: тоже спасибо. Напитки, про питье.
1: Елена сообщает, мы с мужем спорим по поводу окрошки. Я ее люблю с детства, ели на даче ведрами. Эту самую окрошку. Ведра, причем это были в качестве ложек. Потому что варили бассейн, естественно. Не варили ее, нарезали туда. И бассейн, квасок, и все, и хорошо. Слушайте, ну, с другой стороны, вы можете спорить обо всем, да, пусть у вас разъединяются вкусы, это тоже возможно, такое бывает. Главное, чтобы...
2: И это нормально.
1: Это нормально.
2: Это хорошо.
1: Это хорошо. Главное, чтобы у вас вкус по поводу того, что слушать по выходным, сходились всегда. Да. Вот я вот так вот хочу завершить наш сегодняшний... сегодняшнее утро, сегодняшний этот час великолепный.
2: Слушай, ну чуть-чуть спало в конце.
1: Ну, смазал, да?
2: Чуть-чуть смазал.
1: Слушайте «Вкрутую по-русски» завтра с 9 до 11, 11. Здесь же будем. Да. Нормально? Сейчас поднял?
2: Вот сейчас очень хорошо было.
0: Макеев, Набоков. «Вкрутую по-русски». В главном утреннем шоу страны по выходным.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-IT». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный Континент. Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон Гранд. Гадиева 81А. Салон Мебельный Континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
11: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: поддержки для многодетных семей. Также, как заявили в ведомстве, прорабатывается вопрос о предоставлении бесплатной парковки для двух транспортных средств семьям, где воспитываются больше 4 детей. А еще собираются провести эксперимент, в рамках которого многодетным семьям будут предоставлять скидки на услуги такси. В Госдуме рассказали о правилах проведения плановой проверки газа в квартирах. В Думском комитете по строительству и ЖКХ заявили ТАСС, что специализированная организация должна уведомить жильцов как минимум за 7 дней. Обычно информацию размещают в подъезде и домовых чатах. Такая проверка назначается не реже одного раза в год. Ее стоимость уже включена в тариф на содержание жилья. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать клубнику и черешню. Ведомстве заявили РИА Новости, что качественная клубника должна быть сухой, без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом. Один из признаков свежести – зеленые листики вокруг ягоды. А при выборе черешни следует отдавать предпочтение плодам с чистой, гладкой и блестящей кожицей, упругим и без повреждений. Самые вкусные и полезные ягоды черешни можно найти в разгар сезона – с конца июня до середины июля. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

Рекордс. Доброе утро вам, слушатели дорогие. Знаю, что многие сегодня позволили себе спать чуточку подольше. Но начало выходных всегда слышно как-то заранее, согласитесь. И музыку поддали уже погромче, и настроение такое легче. Ну и, конечно, рабочие мысли начинают потихонечку собирать вещи и уходить. Все, мы без них сегодня, и это здорово. Надеюсь, что утро встретили правильно, без всякой мишуры.

Как говорится, с правильным настроением и с правильными голосами. Я про шоу выходного дня, про вкрутую по-русски. Ребята, спасибо большое. Прекрасного, хорошего выходного. Ну, а дальше я беру все в свои руки. У микрофона Макс Орлов. Всем, кто с нами, большущий привет. Лучшая и любимая музыка только для вас.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 70.

побережье. Город Сочи, с большим приветом все эти чеснокомпании, с которыми проводили и дни, и вечера, и ночи, и было очень и очень неплохо. Ну, в общем, да, морской бриз делает свое дело, ощущение лета, солнечного ультрафиолета, конечно, тоже сказывается, и, наверное, главное, это те люди, которые тебя встречают, окружают, заряжают своей энергетикой, улыбками, глазами. Лицами, действиями, поступками. В общем, я желаю вам исключительно такой компании, чтобы вам было тоже хорошо. Поэтому да, мой привет полетел. Только что вернулся буквально из Сочи. Там хорошо, там прекрасно, там душевно и сердечно. Ну а здесь Русское радио. В общем, все это переносим сейчас в эфир. Меня зовут Макс Орлов. С большим приветом всем, кто с нами. Ура!

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Вообще, когда влюбленная женщина говорит «все, теперь я тебя никому не отдам», мужчина сначала улыбается и только потом начинает понимать, что это вообще-то не шутка. Потому что женщина, которая любит по-настоящему, она вкладывается целиком. Заботой, ревностью, конечно, теплом и вот с этим своим. А ты поел? А ты доехал? А где ты? А с кем ты? Ну, хотя, если честно, после такой фразы мужчина обычно начинает точно, абсолютно, чуть осторожнее лайкать чужие фотографии, хотя при этом называет себя абсолютно счастливым человеком. Правда? Влюбленные, привет вам! Русское радио здесь звучит. Меня зовут Макс Орлов, и мы, конечно же, продолжаем.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
2: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
3: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18.

0: Латвийское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru/0+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

мужчины обычно пытаются понять любовь головой, разложить все по пунктам, проанализировать, сравнить. Но кажется мне, что чувство так не работает. Любовь — это чаще не про бабочек и громкие слова у мужчины. Это когда человек постоянно где-то в твоих мыслях принимает решение за тебя. Когда человек, когда хочется делиться с ним жизнью, а не только красивыми моментами. Когда переживаешь, злишься, скучаешь, но все равно тянешься именно к нему. Ну, это все ответы на вопросы группы «Хамали» и «Наваи». Любовь ли это? Не знаю. Мне кажется, в такие моменты, когда ты не знаешь, когда ты сомневаешься, просто доверься своему сердцу, и тогда все будет прекрасно и хорошо. Вот как с русским радио. Доверились нам, включили приемник, да, по настроению. Знаете, что здесь всегда та самая музыка, с которой хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Это Клава Кока. Песенку тоже узнаете. А ну...

0: Реклама на русском.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
5: Если светлое вас полнит, пейте темное!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Потребительский кредит остается одним из наиболее востребованных банковских продуктов среди жителей Северного Кавказа. С января по апрель такой вид займов оформили почти 50 тысяч клиентов одного из крупных банков страны. Этот показатель на 44% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вместе с этим вырос и объем договоров – 6,5 миллиарда рублей в текущем году против 2,5 миллиарда рублей в прошлом.

0: конкурсов в Чехии, Венгрии, Польше и Германии. 4 представителя Северной Осетии вошли в тренерский штаб сборных России по тяжелой атлетике. Решение утвердили на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики. На должность главного тренера мужской сборной страны назначен мастер спорта России международного класса Алан Наниев. Главным тренером женской сборной стал заслуженный тренер и мастер спорта России Казбек Золоев. Александр Касабиев назначен тренером юниоров 15-20 лет, Руслан Гасиев старшим тренером девушек 13-17 лет. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
1: Новости на

0: Русском радио.
1: Мы здесь, и согласитесь, в эти выходные уже чувствуется лето. Не календарное, конечно, а такое уже, ну, вот настоящее. Да, прохладно в столице еще пока, пообещали нам изменение погоды на следующей неделе, но мы-то чувствуем, сердцем, если хотите, жабрами своими, фибрами. Кто-то уже тихонечко едет за город мыслями и душой, кто-то просто катается по городу с открытыми окнами, любимым радио, конечно же, ну и настроение такое, будто впереди еще куча всего. Хороших дней, прекрасных моментов, теплых встреч. Но ведь, согласитесь, то самое лето, оно начинается не с даты, а сегодня еще пока 30 мая. А вот состояние, когда снова хочется внутри жить, когда она становится жизнь чуть легче, громче и точно веселее. У микрофона Макс Орлов, это я. Вы слушаете Русское радио. Всем, кто с нами, большой пламенный привет. И да, с нами точно не замерзнете.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснее. Снятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
7: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
12: Красивым быть легко, только дорого.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Это Ольга Серябкина на волнах Русского радио. Я точно знаю, что у каждого из нас есть та самая история, возвращаясь к которой ты, пускай бессознательно, но сравниваешь, говоришь, да, бывало и лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, жизнь — это и есть те самые качели. Вниз, вверх, вниз, вверх. Порыдать, поплакать, улыбнуться, почувствовать себя счастливым и так далее. Вот зато ты чувствуешь, что по-настоящему живой. Так что да, вот это лучшее давайте сделаем сегодня сейчас вместе. Я думаю, что нам под силу любое задание. Тем более, что, в общем, не страшно, когда мы находимся рядом друг к другу. Есть Русское радио и всегда музыкальная и не только поддержка. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня. Не забывайте, скоро лето.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
13: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Мне 2 раза объяснять не нужно. Бесполезно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Челси, и наш компас указывает всегда верное направление сюда, на Русское радио. У микрофона Макс Орлов, кого-то из вас сейчас приглашаю в прямой эфир радиостанции, ну, потому что по привычке, надеюсь, каждую субботу и воскресенье в 12:30 здесь рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Номер в Москве 995-105,7, код Москвы 495. Звоните, пообщаемся, поболтаем, с вас привет и знание русского языка. Но об этом расскажу все подробно чуть позже.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Ага, всем еще раз отличного, хорошего дня. У микрофона Макс Орлов. И здесь та самая рубрика для кого-то коварная, для кого-то занимательная, которая называется «Слово от Орлова». Игорь на связи, кстати, однофамилец. Привет, Орлов.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Максим, здравствуйте, страна.
1: Ну и что, у вас Подмосковье и, знаете, город, который, кстати, вызывает много вопросов. Как зовется город ваш?
2: Электроугли.
1: Вот, электроугли или электроугли. Да. Пытались мы разобраться, если что, ударение на «у» электроугли, а жители города электроугли как зовутся, стало быть?
2: По мне так электроуглята, я не знаю.
1: Электроуглята? Ну, электроуглинцы. Ну, углята мне, честно говоря, да, углята мне тоже, честно говоря, нравится. Ну что, Игорь, такое задание, с одной стороны, простое, с другой стороны, в общем, давайте разбираться. Если мы говорим про неотложные дела, так вот, за неотложными делами занялся, занялся, или занялся. О, три варианта. Вот все гласные, которые там есть. Куда же мы ставимся? Как же он там?
2: Занялся, занялся или...
1: Занялся.
2: Наверное...
1: Ну, вы как говорите?
2: Занялся, занялся, занялся, я думаю.
1: Вот вы говорите, я, например, занялся там чем-то там, например.
2: Я занялся, да, горными лыжами, например.
1: Например, или я занялся сегодня там делать шашлык, например. Вы же на даче, скорее всего, да?
2: Ну да, ну, сейчас на даче.
1: Конечно, конечно.
2: Думаю, занялся.
1: Ну, правильный вариант — занялся.
2: Занялся.
1: Допустимый — занялся. Допустился — занялся. А неправильный — занялся. В общем, запомните, на я, и тогда вы не ошибетесь. Давайте ваш привет.
2: Да, огромный привет всей моей семье, огромной Нине, моим сыновьям Никите и Даниле, дочке Агне, бабушке нашей, моей маме Татьяне Тичне, доктору, терапевту, отцу, летчику-пилоту. Всем огромный привет, кто меня узнал.
1: Ой, молодец какой, Татьяна Никитична, низкий поклон вам за вашу профессию в том числе. Ну и нужно в каждом привете в рубрике «Слово от Орлова» сделать так, чтобы слово-то прозвучало правильно. Поэтому, как говорит Игорь, чем бы я не занялся, я сделаю это хорошо. Торжественно клянусь и обещаю, не можешь впереди лето.
2: Так, сестрички тоже привет, Полинка еще.
1: Полинка! Полин, давай так, для тебя следующая песня. Договорились, только обещай петь и танцевать. Все, Игорь, счастливо, отличного дня, пока!
2: Пока-пока!
0: «Слово от Орлова» на русском радио.

0: жить здорово, чтобы быть здоровым. В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страховой. Страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

как же хочется порой вот так вот все оставить, бросить и куда-то поехать, на какое-нибудь озеро, где хорошо, где вкусно, и самое главное, чтобы была та самая компания, с которой, в общем-то, и бывает хорошо, только потому что этот человек рядом. Поэтому я желаю вам исключительной компании. Если вдруг не с кем, то берите с собой Русское радио. С нами всегда уютно, хорошо и по-домашнему. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Зиверт далее на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно
4: это
3: нас.
4: Лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонда» – напиток, который объединяет.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство утвердило постановление о доступности мобильной связи в сельской местности. В Кабинете министров заявили, что крупные операторы должны совместно использовать одну базовую станцию в населенных пунктах, где проживает меньше 1000 человек. Также это касается отдельных участков федеральных дорог. Роскомнадзор и Минцифры будут ежегодно обновлять перечень таких территорий. В Крыму ограничили продажу бензина 95-й марки. Можно купить не больше 20 литров в одни руки один раз в сутки. Местные власти опубликовали адреса заправок, где бензин есть в наличии. Жители попросили не приобретать топливо впрок, а заправлять транспортное средство в обычном режиме. Неделю назад такое же ограничение ввели в Севастополе. Накануне там сообщили, что на АЗС нет 92-го и 95-го бензина. Минпросвещение решили не ставить первоклассникам оценки за поведение. Это следует из ведомственного приказа. Сейчас систему испытывают в некоторых регионах для школьников первых 8 классов. В предстоящем учебном году оценивать поведение будут в 10 школах каждого региона. А спустя год во всех школах страны введут единую трехуровневую систему оценки.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Что-то мне подсказывает, что сегодня многие потеряют своих мужчин, потому что спорт частенько забирает все их внимание не только вечером, но и вообще в течение всего дня, потому что, не знаю, как остальные, я точно планирую сегодняшний вечер провести определенным образом, смотря, болея, переживая, ну, потому что есть события, которые пропускать просто невозможно. В остальном, пускай ваши планы пересекаются с нашими, просто потому что есть русское радио на одном настроении, когда хочется говорить о хорошем, думать о прекрасном, слушать любимое, и вот все это делает ощущение, создает ощущение полноценного счастья. Завтра, кстати, лето, поэтому я вас этим тихонечко так поздравляю, вот, потому что в основном летом мы должны ощущать с вами исключительно сердцем. Меня зовут Макс Орлов, для вас музыка и улыбка. Поехали.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
3: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

Молодец. Если мы говорим, то делаем это точно не просто так, потому что сказать нам порой гораздо сложнее, чем сделать. Поэтому если мужчина говорит, то, поверьте, это уже почти на 100% так и есть. Ну, а почему почти? Ну, наверное, потому что еще несколько процентов на ваш ответ, да, дорогие девчат. Поэтому, если уверены и сердце говорит «да», тогда произнесите, и ваш мужчина превратится в героя. Дим Билан только что на Русском радио, Мари Краймбрери с песней, которая может быть, на самом деле, девизом сегодняшнего выходного дня и отличное настроение. Поэтому делайте громче, это Русское радио. Макс Арнольд с вами.

0: всем параметрам.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится. С новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.statneft.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
15: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
16: Музыка объединяет всех! Кроме соседей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, а мы говорили, что без мужчин будет тяжеловато, поэтому лучше, конечно, держаться вместе. Так же, как и нам, дорогие девчата, без вас, ну вот просто никуда. Поэтому, если ваше сердце нашло свою вторую половинку, если есть тот человек, кому можно смотреть в глаза, если есть тот человек, с кем можно, взявшись за руку, пойти прогуляться, тогда держитесь рядышком. Меня зовут Макс Орлов, мы рядом, это «Русское радио».

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Лифт – это то место, где люди дружно смотрят на цифры и делают вид, что им это интересно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

если исходить из логики этой песни, стоп-стоп-стоп, мы с вами точно без тормозов, потому что нам хочется дальше, больше, быстрее и, в общем, точно не останавливаться. Поэтому в следующем музыкальном часе, еще раз напомню, стартует 100 заказов, час для приветств и поздравлений, когда можно и нужно говорить о самом прекрасном, добром, то, что вас волнует и беспокоит. Не забывайте. Русское радио, Макс Орлов, я с вами.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
7: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. Потребительский кредит остается одним из наиболее востребованных банковских продуктов среди жителей Северного Кавказа. С января по апрель такой вид займов оформили почти 50 тысяч клиентов одного из крупных банков страны. Этот показатель на 44% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вместе с этим вырос и объем договоров. 6,5 миллиарда рублей в текущем году против 2,5 миллиарда рублей в прошлом. Объем кредитования за 5 месяцев увеличился в 4,5 раза. Чаще всего потребительский кредит оформляли жители Карачаева, Черкесии, Дагестана и Северной Осетии. Художественный руководитель мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра Ольга Джанаева награждена орденом «Слава Осетии» за большой личный вклад в развитие культуры и искусства региона. Соответствующий указ подписал Сергей Миняйло. Ольга Джанаева – народная артистка и заслуженный работник культуры республики. Награждена медалью «Во славу Осетии». Является обладательницей дирижерских наград, в том числе специальных дипломов международных конкурсов в Чехии, Венгрии, Польше и Германии. 4 представителя Северной Осетии вошли в тренерский штаб сборных России по тяжелой атлетике. Решение утвердили на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики. На должность главного тренера мужской сборной страны назначен мастер спорта России международного класса Алан Наниев. Главным тренером женской сборной стал заслуженный тренер и мастер спорта России Казбек Золоев. Александр Касабиев назначен тренером юниоров 15-20 лет, Руслан Гасиев старшим тренером девушек 13-17 лет. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба.

можно постучаться в наши музыкальные двери, везде, где можно написать. Итак, номер для сообщений в наши мессенджеры. Пишите 8-916-003-105-7. Если пришли написать, тогда не забывайте сообщение подписывать. Это важно. На Русской радио ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, в общем, что я рассказываю. Все, сами все прекрасно знаете. Самое главное, не забывайте сообщение подписывать, потому что и мне будет приятно познакомиться с теми, с кем еще не знакомы за почти 30-летнее вещание в эфире радиостанции «Мое личное». Ну и с теми, с кем я только-только сегодня познакомился. Здравствуйте.

0: спасаемся. Спасибо за это красоте той самой от Александры Пробелой на волнах Русского радио. Ну что, поехали, дорогое русское. Пожалуйста, привет маленькой доченьке. Зовут ее Анастасия Макеева. Сегодня исполнилось 9 лет. Свердловская область, поселок Атига. В общем, желаем всего, чтобы у тебя было прекрасно и хорошо в твоей жизни за подписью твои родители. Так, Николай пишет. Поздравьте, пожалуйста, привет моей сестре Татьяне Цой из Южной Кореи, которая всегда мне помогает. Спасибо, что ты есть. Люблю тебя. Твой братишка Коля. Ура! Так, большой привет папе Тагиру и маме Райле. Люблю, скучаю. Приезжайте в гости, дорогие мои. Русское радио, с вас особенная песня. Подпись Зульфия. У нас все песни особенные, так же, как и музыка. Только для вас, дорогие. Стол заказов, и мы продолжаем.
1: Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите! Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика – за счастливое детство.
3: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые свои возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел. Меня не обманешь.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, поехали дальше. Приветов очень много. Надеюсь, что координат наш не забываете. А если забыли, ну тогда просто слушайте, как другие пишут. Дорогое русское радио, Виталий пишет. Поздравьте, во-первых, меня с днем рождения. Во-вторых, всем, кто написал мне, тоже хотел сказать огромное спасибо. Ну, Виталий, всего-всего, судя по внешнему виду, мужественный вы человек. В общем, вас с днем рождения. Еще один именинник, Светлана Токарева, пишет: любимого мужа Алексея я поздравляю. 50 – это только начало, сказал я со слезами. Знаю я эту ложь сладкую, когда в 50 говорят, это только начало, в 60 говорят, жизнь только начинается, в 70 сейчас ты все почувствуешь, ну и так далее. Хотя, пускай будет так, наша молодость, она внутри, вы же понимаете. Так вот, будь здоров, мы всегда рядом. Жена Светлана, дядя Валерия и Арсений подписали это сообщение. Ура, ура, ура, ура. Так, лучшему танцевальному коллективу «Уличный балет», город Ногинск, 9МО. Едем мы с выступления. Сегодня выступали наши детки в Измайловском Кремле. Все большие молодцы. И отдельный привет мужу Альмеру, сыну Родиону, девчонкам Юле Жерновниковой и Александре Клочковой. Пожалуйста, большой-большой привет. Ну, вы большие молодцы. Не сбавляйте обороты. Если уж нравится, увлеклись танцами, тогда только вперед и только победы вам. Это Макс Орлов, это «Русское радио». Продолжаем.

все. А главное, пожалуйста, не забывайте, мужчины, что женщинам не только нужно говорить, но иногда делать его тогда. К слову, мужчина, добавится приставка «настоящий». И я за вас буду спокоен. Так, маме Ализе большой привет. Сегодня выпустилась из музыкальной школы. Хотелось бы, чтобы вы меня поздравили с этим. Молодец. Ну, судя по вот этим иероглифам, могу разобрать имя. Нюша, наверное, да? Хотя тут, конечно, так написано, что я даже не могу, как не понимаю, как обратиться к вам. В общем, я вас поздравляю. Так, подругам своим пишет Светлана. А Вика, Настя, мы сейчас находимся на работе. Поселком Шишовка, Поборовка. Готово. Так, любимое русское радио Мадлен пишет. Огромный салам из Грозного. Готово. Дяде Дмитрию Иванову большой привет. У него сегодня длинный рейс. Он едет в Великий Новгород. Хорошей дороги, чтобы отлично доехал. И хорошего дня. От Кирилла пришло это сообщение. Дорогая русская, маму Веру из Мурманска, я хочу поздравить с днем рождения, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И еще, пожалуйста, передавайте привет из Уфы. Наша племянница Лилиана Арсланова сегодня участвует в соревнованиях по художественной гимнастике. Так что удачи, успехов. Обязательно занять первое место. Мы обязательно победим и любим и морально поддерживаем Ирина, Индира и Артур Далетшины. Подписали сообщение. Ну что ж, ладно, всем, кто передает привет мамам, родственникам, посвящается следующая песня. Гарик Буритом, песня так называется «Мама», делайте громче, наш стол заказов продолжается.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, с кем ты будешь греться? Это вопрос открытый, но я, пожалуй, задам его вам зимой. Сейчас, накануне лета, в общем, ощущение того, что будет жарко, и хочется верить в то, что лето действительно подарит каждому из нас много солнечных денечков. Завтра, кстати, 31-е, я думал, что завтра уже наступает. Нет, 31-е еще. Так, дорогое русское, сегодня отмечает свой юбилей глава семейства Александра Григорьевича Переверзева. Мы поздравляем с юбилеем 60 лет. Настоящий мужчина, предприниматель, охотник, рыбак, и главный его улов — это прекрасная семья, шикарная жена, трое чудесных, прекрасных, очаровательных дочек. Пускай семья продолжает быть для него источником счастья, настроения. Я желаю благополучия крепкого, как алмаз, здоровья. Привет семье от Виты. И, конечно, хорошо отпраздновать этот замечательный день. Мы присоединяемся, конечно же. Дорогое русское радио, Виктория пишет Елене и Виктору. Это мои родители. Большой привет. А также брату Даниилу. Я вас люблю, Маша, Вика. Готово. Ася написала: моего брата Артема Скотникова с днем рождения. Из Саратова сообщение пришло. Ну и поставьте красивую песню. Да, уже прям давайте считайте. 5 секунд и начинается. Сыночку Тимурочку большой привет. Мы тебя очень сильно любим. Ты лучший. Твои родные из Ростовской области, город Донецк. Еще русское радио. Мужу моему, пожалуйста, Андрею в Заринск. Он сейчас устал. Все получится, пишет Алена. Но с вашей красивой песней подойду, поцелую, и он поймет, что все хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, нравится мне, когда в финале стола заказов пишут тебе: напомните координаты, куда писать. Ну, во-первых, делать это, конечно, лучше и правильнее всего в начале часа, чтобы очередь до вас дошла. Во-вторых, вы уже, собственно, написали, поэтому наверняка что-то внутри вас подсказывает, и логические мысли в голове точно ведут правильно. Но если что, вдруг номер для сообщений в мессенджеры радиостанции, напомню, 916-003-105,7. И сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. Так, Иван Ивановича Пастухова. Петухова. Сообщение проскочило. Ему сегодня 72. Папуля, дорогой, обнимаем, целуем тебе всего самого хорошего. А также племяннику Саблину Кириллу от любимой тетушки Тани. Полетел. Большой привет. Так, дорогой русский радио, сидим под шашлычок с друзьями Сашей Бездверными и Ириной, и их детишками. Погода просто шепчет. Хочу поблагодарить за то, что они у нас есть. Ну и поставьте песню, пожалуйста. Владислав написал. Владислав, интересно знать, откуда вы пришли. Москва ли это или нет? Потому что погода шепчет. Это такой вопрос, знаете, риторический. Я могу определять погоду по двум показателям. Это прогноз от синоптиков. И второе, по кудряшкам Димы Оленина. Потому что если дождик за окном...
2: Влажность, они
1: забиваются. Судя по тому, что Оленин пришел, как и всегда, кудрявый. За окном немножко, наверное, влажность и не такое солнце, как могло бы быть. Привет.
2: Я сегодня почти Макс Орлов. Я потому что вчера был в караоке, да, поэтому я сегодня...
1: Значит, будешь петь? Песни?
2: Нет, голоса.
1: Песни обязательно будут. Все, Дима Оленин здесь, меня зовут Макс Орлов, я с вами прощаюсь, и стол заказов, как обещает Оленин, обязательно продолжится вечером. Пока, чао!
2: Пока!

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычил. Доставка 97-29-39.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Улицы ждали именно нас, именно
5: это
4: нас.
5: Лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
7: Это звезды транспорта. Примите доставку.
6: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
11: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гранд Тул 12 651 78 381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
15: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифры подготовят просветительские материалы о правилах дорожного движения. Согласно планам правительства, разработкой занимаются совместно с МВД и Минтрансом. Информация будет распространяться через интернет. Материалы необходимы для самостоятельного изучения и проверки знаний законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме этого, вместе с Минкультурой подготовят рекомендации кинематографистам для формирования у граждан ответственного поведения на дорогах. Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых. В РЖД заявили, что такая услуга будет доступна с предстоящего понедельника на 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник» и «Ласточка». За детьми в пути будут присматривать начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 дня до отправления. На станции прибытия ребенка передадут встречающему, который указан в заявлении. Водка в России за год подорожала почти на 15%. Как пишет ТАСС, среди причин введенные акцизы на алкогольную продукцию. Также влияет повышение цен на сырье, электроэнергию, логистические услуги и комплектующие. Ранее в Минздраве сообщили, что в России сокращается потребление алкоголя и табака. В ведомстве сослались на статистику продаж. В Роспотребнадзоре рассказали, какие места на теле чаще всего выбирают клещи. В ведомстве заявили РИА Новости, что в основном присасываются к области шеи, груди, подмышечных впадин, а также другим участкам с обильным кровоснабжением и тонкой кожей. По последним данным, с начала сезона к врачам из-за укусов клещей обратились почти 130 тысяч россиян. От клещевого вирусного энцефалита привились свыше 2,5 миллионов граждан. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Похоже, суббота сегодня, день выходной, прекрасный, замечательный. Но не мог я удержаться, чтобы не прийти к вам сюда сегодня в субботний день и пожелать вам классного дня, хорошего дня, лучших шашлыков и

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье, есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

шашлыки, такие посиделки, такие встречи, которые прям ностальжи хочется, чтобы было, чтобы вспомнить еще раз это пережить. И я желаю вам, чтобы сегодня, в эту субботу, последнюю весеннюю субботу этого года, у вас именно так и случилось. Хороших посиделок!

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
1: Здравствуйте, с вами Петр Кузнецов. Роботы помогают, а человек вдохновляет. Знаменитая фраза из песни сегодня звучала бы именно так. Образовательная робототехника все активнее входит в наши школы и университеты, но она не заменяет наставника, а становится его высокоточным инструментом. Это особенно ценно при изучении инженерных профессий. Машина берет на себя рутину и сложные процессы, оставляя человеку главное – передачу живого опыта, интуиции и инженерного мышления, которые не поддаются алгоритмам. По нацпроекту «Средства производства и автоматизации» пермская компания «Промобот» разработала и запустила два ключевых продукта – коллаборативный манипулятор «Промобот М13» для промышленности и учебный манипулятор «Промобот M-Edu». Последний представляет собой настольное четырехосевое устройство с набором сменных рабочих инструментов. С помощью этих роботов школьники и студенты изучают программирование, автоматизацию и мехатронику на практике. Манипулятор легко встраивается в образовательный процесс за счет интуитивного интерфейса управления. А специально разработанные методические материалы помогают осваивать робототехнику учащимся разного возраста и уровня подготовки. Сегодня манипуляторы «Промобот» используются в образовательных учреждениях по всей стране. Например, в Оренбургском гуманитарно-техническом техникуме студенты программируют машины под задачи местных предприятий. Это сборка, сортировка и сварка. А в чукотском поселке Угольные Копи «Промобот M-Edu» с недавних пор включен в программу дополнительного образования. И это только начало. В прошлом году на базе «Промобота» при поддержке нацпроекта открылся целый центр развития промышленной робототехники. Его методисты успешно разрабатывают программу обучения, проводят мастер-классы и готовят школьников к соревнованиям.
0: «Умные вещи» на русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный – 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В Буди Кавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Потребительский кредит остается одним из наиболее востребованных банковских продуктов среди жителей Северного Кавказа. С января по апрель такой вид займов оформили почти 50 тысяч клиентов одного из крупных банков страны. Этот показатель на 44% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вместе с этим вырос и объем договоров – 6,5 миллиарда рублей в текущем году против 2,5 миллиарда рублей в прошлом. Объем кредитования за 5 месяцев увеличился в 4,5 раза. Чаще всего потребительский кредит оформляли жители Карачаева-Черкесии, Дагестана и Северной Осетии. Художественный руководитель мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра Ольга Джанаева награждена орденом «Слава Осетии» за большой личный вклад в развитие культуры и искусства региона. Соответствующий указ подписал Сергей Миняйло. Ольга Джанаева – народная артистка и заслуженный работник культуры республики. Награждена медалью «Во славу Осетии». Является обладательницей дирижерских наград, в том числе специальных дипломов международных конкурсов в Чехии, Венгрии, Польше и Германии. 4 представителя Северной Осетии вошли в тренерский штаб сборных России по тяжелой атлетике. Решение утвердили на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики. На должность главного тренера мужской сборной страны назначен мастер спорта России международного класса Алан Наниев. Главным тренером женской сборной стал заслуженный тренер и мастер спорта России Казбек Золоев. Александр Касабиев назначен тренером юниоров 15-20 лет, Руслан Гасиев старшим тренером девушек 13-17 лет. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

начале часа на русском радио. Если в будни это призыв, улыбайся, то сегодня в субботу, в финальную субботу этой весны 26-го года, это состояние души. Улыбайтесь, и пусть все у вас будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычил. Доставка 97 29 39.
2: Погрузитесь в мир осетинских.

0: Это танец вкуса, который пробуждает душу. Хунга – напиток, который объединяет.
1: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: «И в горе, и в радости!» – сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Влагостойкость, вот что всегда качает.
4: Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Таркет. Респекты по всем параметрам.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
13: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Дают? Бери. Не дают? Отбери. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Тепло светит солнышко, да? Все цветет, ну просто сплошной романтизм. По статистике, кстати, самое большое количество свадеб в России приходится на весну и на лето. Вот я и вспомнила сегодня одно крылатое выражение, связанное со сватовством. Правда, оно немножко грустное. Отворот-поворот, что значит категорический отказ. И понятно, неприятно, конечно, человеку, когда ему отказывают. Откуда же оно взялось? На Руси сватались не только при помощи сватов. Бывало, что жених сам приходил свататься в семью к невесте. Если симпатия была взаимной, то играли свадьбу. А если нет, жених получал отказ и был опозорен. Подружки девушки, которую сватали, любили еще покуражиться над парнями. А чтобы припечатать, так сказать, по полной, устанавливали у ворот отказную куклу. Это была такая длинная палка с привязанной к ней куколкой, сделанной из ткани. Вот с того времени и появилась известная поговорка «от ворот – поворот». В наши дни так могут сказать любому человеку, получившему отказ. А я, как оптимистка, твердо верю, что все, что не делается, все к лучшему. С историей этого крылатого выражения познакомимся с вами в другой раз. С вами была Алла Довлатова. Любви, добра вам и счастья.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальное путешествие по России. Знать, любить, гордиться. Твое больше, чем путешествие, начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 17 градусов тепла. Ветер южный – 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
6: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров отложил введение обеспечительных платежей за импорт товаров из стран Евразийского экономического союза. Система подтверждения ожидания поставки товара, сокращенно СПОТ, заработает с 1 июня, но обеспечительный платеж станет обязательным лишь через месяц, а для импорта из Беларуси предусмотрена еще большая отсрочка с 1 ноября. Ранее сообщалось, что импортеры начнут платить НДС и акцизы за ввозимые товары заранее, авансом. Некоторые аналитики опасаются, что это приведет к существенному подорожанию товаров на Marketplace. В России предложили установить единые правила пользования платными парковками, чтобы не возникало путаницы, связанной с различиями регламента в разных регионах. Как пишет парламентская газета, водители часто жалуются на сложную систему оплаты парковок, разные требования в регионах и сбои, из-за которых приходят штрафы. Этот вопрос особенно актуален в преддверии лета и сезона отпусков. В Рособранадзоре сообщили, что не устанавливали единых требований к внешнему виду выпускников на едином государственном экзамене. Тем не менее, отметили в ведомстве, сдавать ЕГЭ лучше в одежде, которая не отвлекает других, а для этого следует одеться сдержанно, отметил глава Рособранадзора Анзор Музаев. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня. Первый обязательный экзамен по русскому языку состоится 4 и 5 июня. Ну и последнее. Мадридский Реал 5-й год подряд признан самым дорогим футбольным клубом мира. Стоимость испанской команды оценивается в 9,5 миллиардов долларов. Второе место заняла Барселона. На 2 миллиарда дешевле тройку замкнул английский Манчестер Юнайтед. Всего в перечне 30 футбольных команд. Их общая стоимость почти 90 миллиардов долларов. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире русского радио Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

господа, я говорю вам эти слова. Добрый субботний вечер. Но такое случается. Да, сегодня суббота, сегодня еще пока еще весна. Я надеюсь, у вас прекрасное настроение и вас окружают самые дорогие и близкие вам люди.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бонафортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Litex Triumph» по цене 1 рубль. «Бонафортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Ждали улицы, ждали именно нас.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Убираться в доме, где есть дети – все равно, что чистить снег во время снегопада.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
8: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: будет стол заказов на Русском радио. Субботний, вечерний по московскому времени. И я, Дмитрий Ленин, с большим удовольствием его для вас проведу. Жду ваше сообщение и координаты московского стола заказов сообщу сразу после выпуска новостей.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
3: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
2: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8. Вечера. Телефон 62-400.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
12: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. Уплаченный в прошлом году подоходный налог будет пересчитан по ставке не 13, а 6%. Разницу вернут единым платежом, сообщили в Министерстве труда. Получить поддержку смогут работающие родители двух и более детей. При этом доход семьи должен составлять менее 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. В России вернулись к идее устанавливать на автомобиле так называемые алкозамки – устройства, которые будут блокировать работу двигателя, если датчики покажут наличие алкогольных паров. Алкозамки могут появиться к 2030 году, говорится в стратегии повышения безопасности дорожного движения. Документ разрабатывает правительство. Кроме этого, планируется внедрение системы, которая будет собирать данные о состоянии водителя, выявлять признаки сонливости или отвлечения внимания от дороги. Власти Таиланда отрицают публикации о массовой депортации россиян. Информация о массовом принудительном выдворении граждан России из страны не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в Министерстве иностранных дел королевства. Там отметили, что российские путешественники продолжают вносить существенный вклад в туристический сектор. Ранее посол России в Таиланде указал, что за прошлый год из Таиланда были депортированы более 100 россиян. Ну и последнее. В эти выходные россияне увидят второе полнолуние за месяц и редкое астрономическое явление, так называемую «голубую луну». В полную фазу спутник Земли войдет в воскресенье. Как рассказали в московском планетарии, два полнолуния в один месяц происходят не так часто и не каждый год. Следующее подобное событие ожидается лишь в декабре 2028 года. Название связано не с цветом, а с английским выражением, которое обозначает исключительно редкое явление. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало седьмого в столице. Добрый субботний, пока еще весенний вечер всем и каждому, кто слушает русское радио. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Оленин. Я с большим удовольствием в ближайший час посвящу вам, вашим приветам, вашим сообщениям, вашим поздравлениям и тем, кому, кто сегодня, 30 мая, что-то отмечает. Давайте поздравим этих замечательных людей, ваших друзей, ваших родных и близких. И пусть сегодня у вас будет прекрасное настроение. Итак, куда отправлять? Мессенджеры наши работают. 916-0305-7. Отправляйте сюда. Не забудьте подписаться. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте и передам ваши приветы и поздравления. А начну с международной телеграммы, так сказать. Из Бельгии прилетело сообщение. Сергей Бониславович и Антуан Буда поздравляют свою любимую супругу и мамочку Наталью Александровну Мишакову с днем рождения. С прекрасной датой, с юбилеем. Передаем самые теплые пожелания нашему любимому человеку, потому что кто, как не ты, делает нашу жизнь замечательной. Интеллигентный, прекрасный, чуткий, тонкий человек. Наша мамочка. Сегодня мы отмечаем эту дату и желаем, чтобы ты в душе всегда оставалась бодрой, молодой, как ты и есть, чтобы годы щадили и прибавляли тебе только мудрости и давали тебе энергию, чтобы справляться со всеми невзгодами, которые встречаются на твоем пути. И все твои коллеги, все твои друзья, все твои подружки поздравляют тебя сегодня, конечно же, с твоим днем рождения. Мы тебя очень любим. Оставайся такой же замечательный и преданный своему делу человек. А Наталья Александровна, она преподаватель русского языка за рубежом и учит иностранцев русскому языку. Спасибо большое за ваш труд, говорят и ваши ученики тоже. Мы вас очень любим, и пусть у вас всегда все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
3: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
6: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстроинвесту Гроатил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
9: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
10: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
9: «Звезды транспорта». Звоните 52 36 52.
11: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе.
7: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
8: Михаил пишет там на Русское радио. Здравствуйте, моей любимой жене Дарье Сержантовой. Пожалуйста, передайте привет. И сердечко шлет Михаил. Здравствуйте, любимого мужа и папочку Сашу Ильина. С днем рождения поздравляем. Очень тебя любим и ценим. Самое главное, будь здоров. Поздравления это от жены и от дочек. Очень тебя любим. Инна прислала нам сообщение из Воронежа. Очень люблю семью Ткачевых. Передайте, пожалуйста, чтобы у них все было хорошо. От Лизаветы сообщение Русское радио. Передайте, пожалуйста, Крылову Ивану. Скучаю. Скоро увидимся. Лиза, набережные Челны. И от Анны сообщение. Большой привет нашей дружной банде. Люблю вас, мои дорогие. Скоро встретимся. Ваша Зая.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Евгения пишет нам о русское радио. Говорит, представляете, я вот сижу на работе. Жень, очень хорошо представляю. Я тоже на работе. Вот представляете, какие мы с тобой, с вами счастливые. Да, вот они все там на шашлыках, а мы на работе. Всем, кто сейчас на работе, от меня, Дмитрия, и от Евгении из Подольска тоже рабочий привет. Привет мужу моему, передайте, пожалуйста, Андрею, просит Ангелина. Мы сейчас дружно режем овощи для окрошки и спасаемся от жары в Зальцбурге, в Австрии. Сегодня у нас просто пекло самое настоящее. Пусть у всех все будет хорошо, хорошего настроения, вкусного ужина и побольше поводов улыбаться. Всем огромный привет от Ангелины. Вам в Зальцбург привет передаем. Русское радио, поздравьте, пожалуйста, Андрея Ватутина. У него сегодня день рождения. Евгения из Подольска поздравляет. Пусть все у него будет хорошо. И еще один привет, пожалуйста, передайте для моей Натулечки поздравления, которая сегодня нежится со мной на пляже в Сан-Ремо. С днем рождения тебя! Люблю тебя, твой Александр.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алексей передает поздравления в Санкт-Петербург с Днем города. Желаем всем, кто сейчас пребывает в северной столице, не только белых ночей, но и прекрасного настроения, процветания и долголетия любимому Санкт-Петербургу от Алексея из Кургана. Татьяна передает привет. Привет, мы из Сибири, семье Безбородовых и Дулеповых. Шлем привет. Всем желаем хорошего вечера. Дарья Сержантова пишет нам привет из Алтайского края. У нас наконец-то началось лето. Пусть у всех все будет хорошо. Вам тоже привет. И еще одно сообщение. Николаю Викторовичу Баскову привет. Надеюсь, что после концерта к его юбилею будет и тур. Ждем концерт в Воронеже, пишет его постоянная слушница и поклонница Анастасия. Анастасия, вы знаете, шоу будет невероятным. Я просто чуть-чуть знаю, что будет происходить 15 октября в Москве, в юбилей народного любимого артиста. Да, будет великолепное шоу, но вот тур не обещаем. И от Андрея сообщение моей любимой жене Аленочке Малкиной. Передайте, пожалуйста, привет, очень тебя люблю и поздравляю с Днем мебельщика. Мы с тобой все сможем, потому что вместе мы сила, написал муж Андрей.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском радио «Стол заказов». Меня зовут Дмитрий Оленин. Всем шлю привет и вижу от вас сообщение. Ирина Сергеева передает привет своим подругам. Спасибо вам, русское радио. Были вчера на открытии вашего музыкального фестиваля. А сегодня с подругами едем на премьеру в Большой театр. Вот сейчас как раз подъезжаем. Всем желаем хорошего настроения. Ну, а артистам Большого театра, конечно же, с премьерой «Золушка» прекрасно. Ну, такое сообщение. Ирина, вам большой привет от подруг, от ваших тоже. Александр пишет нам, русское радио, здравствуйте. Прошу, передайте, пожалуйста, привет от меня, Ларисе Лебедь. Я очень тебя люблю и всем шлю пожелания хорошего субботнего вечера. И еще одно сообщение от Надежды. Привет, русское радио. Из Иркутска вам. Суббота. Завтра у нас праздник у всех. Троица. Передаю привет Жарковой Надежде, Крестику Косте, сыночку Диме и любимому мужу Валерию. Собирайтесь на Байкал. Скоро лето. От Надежды вам всем привет.
0: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Я не хорошая и не плохая. Я добрая. В злую полосочку. Рекламная служба русского радио 5-7.

0: прощается с вами, но пилот Артем Сорокин появляется здесь за главным штурвалом, да, русского радио.
1: Да, подхватываю. Знаешь, как обычно один пилот идет отдыхать, спать в соседнюю каюту. Такое бывает, кто смотрит.
0: Соседняя каюта?
1: Ну, там есть такие специальные...
0: А, есть, да?
1: Да, такие вот.
0: Ну, тебе виднее.
1: Да, есть такая программа Air Crash Investigation. Ну, ладно, не будем про это. Тем не менее, короче говоря, Дмитрий Оленин, пилот идет спать, Артем Сорокин садится за штурвал, а мне будет помогать бортпроводники, стюардессы, кто еще?
0: Ну, я не пойду спать, потому что у моего друга сегодня, у Игоря Скрипко, известного актера и режиссера, день рождения. Мы сегодня все встречаемся в театре у Никитских ворот. Игорюшки, мы тебя поздравляем, конечно, скоро увидимся и будем тебе все кричать.
1: А я твоего друга поздравляю тоже. Да. И, конечно, в столе заказов это сделаю обязательно.
0: Да. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем этом вечернем столе заказов, но впереди будет еще один. Оставайтесь вместе с нами, и пусть все у вас будет хорошо. Пока.
1: Пока.
2: Новая песня на русском. Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять сомлится. Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском. Русское радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-IT». Ночью во Владикавказе будет около 5 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Правильное решение – «Ломбард Сапфир». Хорошие условия – «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль.
6: Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
7: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действий маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34».
11: Счастье есть!
10: Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство утвердило постановление о доступности мобильной связи в сельской местности. В кабинете министров заявили, что крупные операторы должны совместно использовать одну базовую станцию в населенных пунктах, где проживают меньше 1000 человек. Роскомнадзор и Минцифра будут ежегодно обновлять перечень таких территорий. В МВД Турции опровергли сообщение о дополнительных сборах при подаче на ВНЖ вид на жительство. Информация, распространяемая СМИ на этот счет, не соответствует действительности, заявили в ведомстве. Там уточнили, что стоимость подачи заявления на ВНЖ осталась прежней – 964 турецкие лиры. Это 21 доллар или примерно 1500 рублей. Вид на жительство в Турции имеют 1 200 000 иностранцев, среди них 75 тысяч россиян. В России выросло производство куриных яиц. С начала года сельхозпредприятия выпустили 13,5 миллиардов штук, на 3% больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. В результате, как пишет газета «Коммерсант», на рынке возникло перепроизводство. Выпускается на 20% больше яиц, чем потребляется. Это давит на цены и, соответственно, снижает рентабельность бизнеса. Чтобы стабилизировать рынок, производители предложили установить на яйца минимальные и максимальные цены. В завершение о футболе. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который сыграл в финале Лиги чемпионов в стартовом составе. Российский вратарь попал в стартовую заявку французского клуба «Пари Сен-Жермен» на сегодняшний матч с лондонским «Арсеналом». Игра в Будапеште только что началась. ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА. В прошлогоднем финале Сафонов, уже выступавший за парижский коллектив, остался в запасе и на поле так и не вышел. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайший менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, я надеюсь, что настроение этим вечером, если не выше облаков, то хотя бы не ниже плинтуса, друзья. У нас тут на русском радио все готово для улучшения настроения. В первую очередь, исключительные хиты. 19.06 в столице. Ну и что такое 7 вечера субботы? Единственное время в неделю, когда ты одновременно уже успел немного устать от выходного, еще не начал бояться понедельника и всерьез думаешь, что успеешь пересмотреть сериал, убраться, отдохнуть, с кем-то встретиться и так далее. Но сегодня мы еще и отдыхаем с футболом. Финал Лиги Чемпионов. Пока 0-0. ПСЖ-Арсенал. Буду вас держать в курсе. Так что вечер будет как настоящий движ.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: вкусный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

сказал сам Николай Басков о песне «Туманы». Делюсь ощущением тепла и радости. Всем желаю вдохновения, прекрасного настроения. Ну и в целом эта песня для Николая позитивный посыл. Ощущение приближающегося тепла, лета. Ну, кстати, приближается не только лето, но еще юбилей Николая Викторовича. В октябре певцу 50. Он планирует отметить праздник с размахом, устроить большой сольный концерт. По словам Николая Баскова, организация юбилея началась заранее. Он обсуждал площадку, концертную программу, список гостей. Предполагается, что торжество пройдет в Москве, а среди приглашенных будут не только звезды эстрады, но и давние друзья певца. Ну и, конечно же, ждем на русское радио Николая Баскова в гости всегда. Да вот хоть прямо сейчас пусть приходит.

Ну, даже Омар Хайям в стихотворной форме говорил, что женщин лучше не злить, иначе они могут показать 150 оттенков своего характера. А уж если девочка стала плохой, часто, ну, давайте будем честными, дорогие мужчины, виноваты в этом мы. Но мы же сильный пол, должны же не перекладывать ответственность на слабый пол, а как командиры брать ее на себя, вести себя великодушно, чтобы женщины не шутили над нами. В 2026 году, знаете, в стиле «удалять из друзей», бросать трубки, демонстративно уходить, обижаться, психовать. Думаете, это все девушки делают? Да нет, сейчас у нас это парни. Вот так вот девчонки над нами шутят в нынешнее время. Так что да, будем великодушными, будем сильными, будем показывать пример, и тогда не будет плохих девочек, будут хорошие девочки и хорошие мальчики, а рядом, конечно, Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба русского радио 5797979. Код 499.

например, у школьников взрослая жизнь наступает. 26 мая прошли последние звонки в стране. Для выпускников 9 и 11 классов впереди государственные экзамены, ОГЭ, ЕГЭ. Потом поступление, завершение школьных дел, учебники надо сдавать и хвосты в библиотеке. Но это все ладно, тут бы, знаете, крыша не поехала из-за стресса. Вот вспоминаю свои годы финальные в школе. В целом, последний звонок — это прощание с важным этапом. И тут же ностальгия, радость, тревога, грусть. А еще лето не хочется пропустить, правда ведь? Чтобы лето-то прошло продуктивно как-то, запомнилось. Так что, дорогие выпускники, желаю вам баланса между делами и отдыхом, чтобы все получилось. И вот в конце лета вы такие: фу, я сделал или сделала все как надо. Это «Русское радио». Меня зовут Артем Сорокин. Кажется, вечер будет хорошим на русском.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-IT». Ночью во Владикавказе будет около 5 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-IT» на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-978-879-90-12.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером 1. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор начал санитарное расследование из-за отравления роллами в Москве. Взятые специалистами пробы отправлены в лабораторию на исследование. Ранее появилась информация о том, что в столице на юго-западе города произошло массовое отравление роллами, купленными в сетевом ресторане японской кухни. Сообщалось, что в анализах пострадавшего ребенка нашли сальмонеллез. Министерство транспорта разрабатывает изменения в правила дорожного движения для электросамокатов. Среди предложений – ограничить скорость такого транспорта в пешеходных зонах до 10 км в час и прописать критерии опасного поведения по отношению к пешеходам. Также будет запрещена перевозка пассажиров. Ранее президент России поручил подготовить изменения правил для электросамокатов. Среди прочего, Владимир Путин поддержал идею запретить им передвижение по тротуарам. В Москве вернут институт участкового врача. Речь идет о специалисте, который будет не только вести разовый прием пациента, но и сопровождать его на других этапах, координировать диагностику и лечение и следить за историей болезни. Как отметили в столичной мэрии, властям предстоит большая организационная работа – распределить участки, перевести врачей на новый график и обеспечить соответствующий уровень оплаты труда. Петербург обогнал Москву по стоимости летнего отдыха. Если тур в столицу без учета перелета обойдется в 25-30 тысяч рублей на двоих за 4 ночи, то поездка в Петербург будет стоить вдвое дороже. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров. Если сравнивать прошлогодние цены, то сильнее всего подорожали туры в Крым и минеральные воды. Стоимость такого отдыха начинается от 120 тысяч рублей. Курс юаня на выходные 10.49, доллар 71.02, евро 82.64. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: 20.02 в столице, 30 мая, сегодня отмечается День окрошки. Единственное блюдо, где споры о рецепте могут разрушить многолетнюю дружбу. Почему? Да потому что где окрошка, там сразу споры. На квасе или на кефире, или на минералке, а кто-то вообще предпочитает на айране. Даже есть такой психологический тест, друзья. Если при слове окрошка вы сразу думаете о квасе, вы консерватор. Если о кефире, вы новатор. Если о минералке, вы точно из тех, кто любит шокировать гостей. Ну, вообще, окрошку обычно в жару употребляют. У нас тут пока прохладно. Плюс 13 в столице. Но мы точно компенсируем. Жара музыкальная на русском радио этим вечером. А еще и, конечно, жара футбольная. Финал Лиги Чемпионов. Пока 0-1 в пользу Арсенала. Играют ПСЖ и Арсенал. Буду держать вас в курсе.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухонный стиль.
4: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
5: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
4: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
5: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого.

0: штука по батареям и головам подрядчиков.
1: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800. Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС ИС 21 Юкстр Инвест Угол АТО 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

неподражаемая Елена Север на Русском радио. Секретный роман. Ну, кстати, тут по новостям секретные романы бывают даже с нейросетями. Вот, например, чат GPT разрушает российские семьи. В кавычках, парочки ревнуют друг друга к нейросетям. Такую новость я прочитал. Партнеру не хватает внимания, он ищет поддержку у чата GPT и все чаще проводит время с виртуальным собеседником. Второй же партнер воспринимает это как эмоциональную измену и начинает ревновать. Слушайте, ну, многие на эту тему говорят так, что если какой-то чат влияет на отношения, значит, семья, значит, что-то не в порядке в семье, если чат влияет на отношения. С другой стороны, знаю по себе, но иногда вот бывает, что какой-то вопрос возникает, ты можешь зайти посоветоваться с нейросетью и спросить, а вот что ты думаешь, а как мне лучше поступить? Так что не все так однозначно.

конечно, главный цвет за окном зеленый. Главное время года — лето, оно уже через один день, друзья. Сегодня 30 мая, завтра 31, и все, до лета осталось несколько шагов, ну и наступит уже другая сказка. Вот была весенняя сказка, ароматная, цветущая, а наступит летняя, и в этом тоже есть, конечно, свое гигантское очарование. Хотя, вот честно сказать, каждая весна, когда наступает, я думаю, ну все, вот сейчас я опять вновь упущу весну, и я ее опять постоянно упускаю. Ну, потому что невозможно насладиться весной. Ощущение, что ты пребываешь в магазине косметики, и вообще не хочется заходить домой. Хочется поставить, знаете, раскладушку под каким-нибудь цветущим деревом и жить так несколько месяцев. Но вот лично у меня с Сорокиным возникает такое ощущение. Дмитрий Колдун меня поддержит, уверен.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Алла Довлатова. Хочу сегодня вспомнить позитивное крылатое выражение «не дать, не взять». Все знают, что так говорят о чем-то очень идеальном. Ну, вот не убавить, не прибавить. Да не все знают, что корни этого выражения уходят в народную традицию счета и торговли. В старину при купле-продаже, чтобы убедить покупателя в точности веса или меры, продавец мог воскликнуть: «Здесь ровно фунт, не дать, не взять». С годами это выражение так понравилось нашему народу, что приобрело более широкий смысл, по-прежнему указывающий на точность. Так можно сказать о похожих людях, о верности решения, например, об идеальном соотношении. В общем, «не дать, не взять» – просто универсальнейшая фраза. Кстати, в русском языке есть и аналоги этому выражению, но они более узконаправлены. Например, как «две капли воды» или «точь-в-точь». С ними тоже связаны красивые истории, о которых я вам расскажу в другой раз. Желаю, чтобы у вас сегодня все прошло так идеально, но просто не дать, не взять. И до новой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
0: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: давайте посмотрим, какие фильмы сейчас идут в наших кинотеатрах. Ну, например, «Майкл». Биографическая музыкальная драма. История творческого пути Майкла Джексона от создания семейной группы Jackson 5 до концерта на стадионе Уэмбли. Хороший фильм. Триллер «Пропасть». О чем? Вот мне понравился сюжет. Молодожены Даша и Саша отправляются в свадебное путешествие к Эльбрусу. Во время прыжка с парашютом пилотом оказывается бывший возлюбленный Даши Артем. После крушения самолета герой оказывается в ловушке над горной пропастью посреди лесных пожаров и вынуждены забыть о разногласиях, чтобы выжить. Хороший сюжет, фильм называется «Пропасть». «Кощей. Тайна живой воды». Анимационное приключение, семейный фильм для тех, кто желает посмотреть что-нибудь такое мультяшное, семейное. «Не одна дома, три». Выпускной, комедия, приключения, семейный фильм, скорее для тех, кто недавно выпустился, для школьников. Короче говоря, идите, «Не одна дома, три». Выпускной, ну и комедийная драма, ждали ее давно, и она наконец-таки появилась в наших кинотеатрах. «Дьявол носит Прада 2». Так что не сидим дома, идем в кино и слушаем новинки на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Реклама на русском. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: Ох уж эта тонкая грань между «выбросить» и «может пригодиться».
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла на этой неделе несколько важных проектов законов. Один из них об аресте имущества релокантов, которые за рубежом совершили правонарушение против интересов страны. Это в том числе дискредитация армии и призывы к санкциям. Под арест будет попадать любое имущество, включая деньги на банковских счетах. Другой законопроект, прошедший в Госдуме второе чтение, запрещает депортировать иностранцев, которые участвовали в спецоперации в составе Вооруженных сил России. Кроме этого, Госдума установила 10-летний срок давности по приватизационным спорам. По истечении этого срока суд сможет отказывать в исках о незаконной приватизации государственного и муниципального имущества. Наконец, в первом чтении депутаты поддержали продление гаражной амнистии еще на 5 лет. Речь идет об упрощенной регистрации одноэтажных гаражей, возведенных до 2005 года. Министерство просвещения выпустило приказ, касающийся оценок за поведение в школах. Поведение учеников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой психического развития или нарушением интеллекта, должно оцениваться с учетом их состояния. Ранее ведомство разработало поправки, согласно которым первоклассникам оценки за поведение выставляться не будут. Оценку за поведение планируют внедрить во всех российских школах с сентября следующего года. Ну и последнее. Сборная Франции станет самой дорогой участницей чемпионата мира по футболу. Общая трансферная стоимость французских футболистов оценивается почти в 1,5 миллиарда евро. На втором месте расположилась Англия, на 150 миллионов меньше, замыкает тройку действующий чемпион Европы Испания. Чемпионат мира по футболу пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Мировое первенство начнется 11 июня и продлится до 19 июля. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайший менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

я думаю, что весна заканчивающаяся тоже наносит последние штрихи на рисунок будущего лета. Июнь уже, собственно, в понедельник. И, по-моему, это будет самый лучший понедельник вообще в этом году. Потому что 1 июня, начало лета. Главное сейчас, чтобы июнь был в курсе, что он лето вообще. И вообще, друзья, я желаю вам всем такого лета, чтобы было не до интернета. Пусть всегда будет лето, пусть всегда будет отпуск, пусть всегда будут деньги, пусть при них буду я. Ну, так и хочется спеть в начале нового музыкального часа. Давайте какую-нибудь, ну, суперлетнюю песню послушаем, которая бы убедила нас, что июнь будет теплым и вообще лето не будет прохладным и холодным, хорошо? Хорошо?

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Но скорее не алло, алло, Алешенька, а Матвей, Матвей, Матвеюшка. Кто там смотрит финал Лиги Чемпионов, ПСЖ, Арсенал, 1-1 до сих пор. Ну, а про Матвеюшка, про Матвеюшку, конечно же, Матвей Сафонов. Немного все волновались за него сегодня. В первом тайме стало тревожно. На 25-й минуте вратарь ПСЖ пошел на перехват. Прострела Букайо Сака. Матвей наш справился, но ему неприятно прилетело по голове. Вы спросите, Сорокин, а что это ты про Матвея Сафонова решил поговорить? А все просто, друзья. Воспитанник клуба «Краснодар», моего родного клуба «Краснодар» и моего родного города. Дебютный матч в составе молодежной команды клуба состоялся у Матвея Сафонова в сезоне 2015-2016. Так что всему Краснодару привет, кто там болеет за Матвея Сафонова, в том числе в ПСЖ, ну и тем, кто смотрит матч, за кого болеете, пусть тот и выиграет.

Граф, Николай Басков, наши девушки неотразимы, а россиянки вошли в топ-5 самых красивых женщин мира, судя по новости. В исследовании оценивали результаты конкурсов красоты, происхождение мировых знаменитостей и общественное мнение. А мне вот понравилось такое. Ни розы в цвету, ни луна над тихим водоемом, ни заря на горизонте не могут сравниться с русской девушкой. Ее взгляд – солнечный луч. Походка, соловьиное пение, ее сердце покоряет безмолвно, очаровывая благородной красотой и душевной чистотой. Ну вот Юля, наша слушательница, пишет: «Девочки, мы с вами самые красивые!» Знаешь, Юля, дорогая, я хочу так сказать, мне кажется, все женщины мира самые красивые. И мужчины тоже. Ну чего вот это вот рейтинги какие-то придумывают, равнять? Все люди красивые, и никаких рейтингов лично я, Сорокин, не признаю.

0: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Ну что, привет и чикам, красоткам, цыпочкам, деткам, кому еще, куколкам, очаровашкам и даже бейбам. Все это в следующем часе. Подошли мы с вами к часу вечернего общения, друзья. В следующем часе на русском радио стол заказов. Ну вот не хватало в этой субботней кутерьме, я бы даже так сказал, в нашей русскородийной субботней окрошке. Сегодня день окрошки. Не хватало нам общения, поэтому в следующем часе общаемся. Приветы, поздравления, признание в любви, просто мысли какие-то субботние. Уже сейчас можно начинать писать в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Всем хорошего настроения, всем надежды на лучшее, конечно же, под лучшие любимые песни.
1: Артем Сорокин.

0: Что слушает страна.
1: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио.
1: Летели,
0: слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Импортеры с 1 июля должны будут заранее сообщать налоговым органам о поставках и вносить обеспечительный платеж за товар. С понедельника начнется переходный период. Новые правила затронут автомобильные грузы из стран Евразийского экономического союза, в том числе из Казахстана и Белоруссии. Власти рассчитывают, что это поможет сократить число нелегальных поставок и снизить объем неуплаченных налогов. Аналитики, в свою очередь, прогнозируют существенное подорожание товаров на маркетплейсах. Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной. Такие поправки вступят в силу с 1 сентября. Мера будет предоставляться людям, проживающим в зонах ЧС. Необходимо будет подать заявление работодателю. Оплачиваемый выходной будет предоставлен в течение 10 дней после подачи заявления. Отпуск без сохранения зарплаты в течение 20 дней. К другим новостям. В России вернулись к идее устанавливать на автомобиле так называемые алкозамки – устройство, которое блокирует работу двигателя, если датчики покажут наличие алкогольных паров. Алкозамки могут появиться к 2030 году, говорится в стратегии повышения безопасности дорожного движения. Этот документ разрабатывают в правительстве. Кроме этого, планируется внедрение системы, которая будет собирать данные о состоянии водителя, в том числе выявлять признаки сонливости. Ну и последнее. Американское аэрокосмическое агентство показало проект будущей станции на Луне. По плану НАСА, уже к началу следующего десятилетия возле южного полюса спутника появятся жилые модули, вездеходы и энергетическая инфраструктура. Строительство разобьют на три этапа. Сначала на Луну отправят роботов, затем начнут разворачивать первые элементы инфраструктуры, а после 32 года рассчитывают перейти к постоянному присутствию человека. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, конечно, желаем хорошего вечера. Мы с Вячеславом Цыбой, всем, кто слушает русское радио. Ну и, конечно, поздравляем всех, кто болел за ПСЖ в матче Paris Saint-Germain-Арсенал. Ну что, ПСЖ выиграл. Поздравляю тех, кто болел. Ну, а мы начинаем стол заказов на русском радио. Что вообще главное субботним вечером, друзья? Главное это сейчас отложить все важные дела на завтра. До следующего завтра. Вот сейчас у нас стол заказов. Передаем приветы и обо всем забываем. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Я Артем Сорокин, начинаю стол заказов. Привет супругу Димуле, милый, отличных выходных и настроения. Я тебя очень люблю, спасибо за все. Для тебя есть большой сюрприз. Сообщение от Натальи, если я правильно понимаю. Добрый вечер, передайте привет Аверкиеву или Аверкиеву Алексею, который сейчас отдыхает в Соренто. Всем счастливых выходных. На аватарке такой милый котик, и это прекрасно. Ольга Шишкова. Привет, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, Александра Шпака с победой на соревнованиях по квадроциклетному выезду. И прошу поставить для нас хорошую песню. Привет, Русское радио. Владимир Козлов. Хочу передать привет всему гаражу Горки 10. Отдельный привет хочу передать Руслану Апсаидовичу. Ребята, желаю вам приятно проведенных выходных. Если можно, поставьте для нас что-то хорошее. Ребята, давайте для всех Елена Терлеева.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но где-то ночь, где-то поздняя ночь, в смысле поздний вечер, а где-то еще только вечер начинается. Ну вот, например, семья Штейр пишет: желаю всем хорошего вечера, спасибо большое за хорошо проведенные выходные на озере во Франции нашим друзьям Мазымовым и Хафнер. С любовью, семья Штейр. Присоединяется к нам Бавария. Артем, привет, братишка. Пожалуйста, передай привет к нам на террасу Алисоньке, прекрасной мамочке желанной, ну и мне, скромняге Алексу. Желаю всем теплого, доброго вечера и чтобы выходные всегда были только позитивными, без конца. А там и любовь присоединится, ведь она спасет нас всех. Спасибо, Артем. Удачи от котиков. Отдельный привет. Да, Алекс прикрепил фотографии, ну просто замечательных, очаровательных котиков. Хитрых, умных и добрых. Судя по глазам, это тоже видно. А насчет мыслей про любовь, вот Алекс постоянно пишет о том, что любовь спасет мир. Мне кажется, вообще можно сделать это слоганом русского радио. Не только все будет хорошо, но и любовь спасет мир. Добрый вечер. Идти с друзьями в субботний вечер и отдых, и мы отдыхаем. Пожалуйста, поставьте для нас что-то душевное с любовью из Берлина. Для моих друзей Сергей Денисов из Берлина написал.

на русском радио «Стол заказов». Всем добрый вечер, большой привет и хорошего настроения. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Здравствуйте, хочу передать привет от Андрея Ангелини. У нее сегодня день рождения, и она сейчас в длинной поездке. Хочу, чтобы вы поставили хорошую песню, чтобы поздравить ее с днем рождения. Ну, будем считать, что вот следующая песня будет для нее. Доброго вечера и спокойной ночи, приятных снов. Эльвира написала. Эльвира, ну что ж так скромненько-то, а? Ну, можно было бы развернуться, привет родственникам передать. Дальше. Викуля и Кристиночка передают сердечный, горячий, пламенный и искренний привет большим любителям футбола, Артему, Димочке и Максу Смирновым из шумной и веселой деревни Дорохово. Спасибо. За кого болели там, кстати, а? Привет, Русское радио. Передаю привет водителям такси «Вояж» Нижегородской области. Это написал Сергей. Артем Смирнов, внучка Вика из Москвы передает привет бабушке и дедушке Надежде и Виталию Тищенко в город Трубчевск. Привет, Артем. Хочу передать привет моему лучшему другу Владу Родиона. Он самый лучший друг и сосед. И поздравляю с днем окрошки вас. Приятного легкого эфира. Это написала Анюта. Доброй ночи, Русское радио. Юля передает привет Павлу Дурову.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов продолжается. Поспешите. Плюс 7-916-003-105,7. Здравствуйте. Хочу передать привет своему любимому Игорю и брату, которого я жду домой. Это Вероника Волконовская написала, если я правильно ударение поставил. Вероника, поздравьте, пожалуйста, нашего Артура с днем рождения. Ему исполнилось 11 лет. Мы из Германии, Филинген. Желаем ему удачи во всем. Твои мама Ольга, Павел, Эрик, Максим и Зоя, Тим и Виталик. Большое спасибо. Добрый вечер, Русское радио. Прошу передать привет всем моим друзьям. Это написал Алексей. Мы сейчас сидим в одной большой компании, жарим шашлык. Как вам хорошо? Как вам хорошо? Саня, поздравьте Ольгу Сергеевну, мою бывшую жену, с днем рождения. Пожалуйста, поздравили. Диана Илюхина, передайте привет моему другу Сашечке и пожелайте хорошей дороги, так как он сейчас едет в рейс в Нижний Новгород. Диана Илюхина. Ирина пишет: добрый вечер, любимые, на связи село Любичи. Как хорошо, что наступает лето. Приехала сестра Саша с семьей, пришли друзья, кума моя рыжая, всем им привет от Алифановых. Дмитрий, жене моей Женечке большущий огромный поцелуй. Люблю тебя, моя родная и любимая моя солнышко, без тебя я умру. И Дмитрий, не умирайте, все будет хорошо.
0: Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не спать. Кто там собирается спать? Не спать. У нас впереди такая танцевальная песня Дмитрия Колдуна на русском радио в «Столе заказов». Аля пишет, Аля Лебедева. Хочу передать привет своей семье Ангелине и Матвею. Они сейчас в долгой поездке в Швейцарию. Люблю их и обнимаю от их любимой подруги Алины. Александра Орлова написала некую мысль, некую сентенцию. Человек, который уважает себя, никогда не предаст того, кто в него верил. Это чистая правда, Александра. Людмила Мигунова. Поздравляю всех химиков с праздником. День химика. Новых побед, новых вершин в выполнении плана. Антон Гармаш. Передаю привет в Крым, в поселок Красногвардейское, где народ сидит, отдыхает на пятом этаже в семье Гуськовых. Привет Максиму и Наталье Гуськовым, Марине и Александру Довгань, а также любимой жене Наталье. Также привет всем заям и зайчикам, а как же пупсикам, ваш любимый и уважаемый Антон Валерьевич Гармаш. Антон Валерьевич, большое спасибо. Вам там хорошо отдохнуть всем. Весело чувствую. Марина Кумпан. Привет, Русское радио. Пока едем в машине, все вместе передайте привет моей семье. Мужу Антону, дочери Алинке и сыну Алешке. Я их очень люблю. Всем прекрасного вечера от Маринки. Таисия Ткаченко. Привет моему брату Макару и моей мамочке Юлии. Русское радио. Хочу передать привет моему брату Макару. И можете поставить хорошую песню для нас. Пусть это будет танцевальный Дмитрий Колдун. Эти глаза. В «Столе заказов».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
2: Завтра, кстати, тоже выходной. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальное сообщение Евгений Учайкин. Передайте привет Александру Крашенинникову в Саранск. Александр Тильман пишет. Любимое русское радио, передайте привет и поздравления ко дню рождения. 37 нашему замечательному зятю Эдику Хеннебергу. Эдик, мы тебя очень ценим и любим. Желаем крепкого здоровья, богатырских сил, семейного счастья. И пусть все задуманное легко удается. Поставьте для него хорошую бодрую песню. С уважением, твоя большая семья. Дальше. Добрый вечер, любимая радиостанция. Евгения пишет. Хочу передать привет всему Ульяновску и особенный привет Дмитрию Владимировичу. Он для меня космос. Всем хороших выходных. Спасибо. Витя пишет. Сообщение почему-то не прогружается. Витя, что же вы такое за сообщение-то отправили, которое не прогружается? Екатерина пишет, любимое русское радио. Передаю привет любимому мужу Дамиру, мамочке и папе в Ярославку, любимой Наташечке в Саратов, коллегам из садика Тополек и крестной Жажечке. Всех жителей города Ярославля с днем города! Большими буквами. Людмила Ковтунович, привет из Крыма. Хочу поздравить нашу мамочку, бабушку Раису Анатольевну. Мы хотим, чтобы ты чаще улыбалась. Здоровья тебе крепкого и счастья. Мы тебя любим. Дочь Людмила и Оксана, зять Олег и Дмитрий, а также внуки Денис, Дарья и Варвара. Все, друзья, больше не успеваю. Следующий стол заказов через 3 часа проведет его мой коллега Дмитрий Лебедев.
0: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Социальный фонд с 1 июня, с понедельника, начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. Уплаченный в прошлом году подоходный налог будет пересчитан по ставке не 13, а 6%. Разницу вернут единым платежом, сообщили в Министерстве труда. Получить поддержку смогут работающие родители двух и более детей. При этом доход семьи должен составлять менее 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Далее о спорте. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Российский голкипер защищал ворота французского клуба «Пари Сен-Жермен» в сегодняшнем финале против лондонского «Арсенала». ПСЖ победил в серии пенальти. Сафонов отыграл все 90 минут основного времени и 30 минут овертайма. Французский коллектив стал победителем футбольной Лиги чемпионов второй сезон подряд. Но если в прошлом году Сафонов остался у парижан в запасе, то сегодня вышел в стартовом составе. Другим новостям, правительство утвердило список мероприятий по популяризации русского языка. Согласно плану, для зарубежных специалистов-русистов будут введены поддерживающие гранты и стипендии, а в России власти обновят список нормативных словарей, а также организуют этнографические диктанты и специальные семинары по трудным случаям при использовании языка. Министерство просвещения должно будет отчитываться о ходе реализации программы ежегодно не позднее 1 апреля. Ну и последний, рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой в мае. Его стоимость за месяц увеличилась сразу на 5%. На первом месте среди наиболее подорожавших валют оказался израильский шекель. Он укрепился более чем на 6%. В первую пятерку сильных валют также попали южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. У меня на этом пока вся информация. Эфир русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

да, друзья, чем больше читаешь новостную ленту, тем больше пугаешься. Вот чем нас пугали новостные ленты весной уходящей? Клещи, молнии, штрафы, крысы, комары, гигантские слизни. Процент по ипотеке, разумеется. Ну и хочется, знаете, вот что ближайшим летом, а завтра последний день весны 2026 года, что ближайшим летом нас сопровождали только хорошие слова. Солнце, дача, купание, путешествия, прогулки, клубника, гигантские слизни, нет, шучу, сандалии, бабочки, ну и, в общем, все такое хорошее, мороженое, ой, как хочется мороженого, все, пошел куплю и продолжу эфир Русского радио.

Ну, надеюсь, ближайшим летом куда-нибудь удастся улететь. Например, Стас Пьеха любит отдыхать в разных странах нашей планеты, но и природа России тоже его удивляет. Вот, например, в Дагестане меня потряс Сулакский каньон, говорит Стас Пьеха. Долго сидел на обрыве, в оцепенении от величия этой красоты. Был абсолютно поражен бескрайними просторами Забайкалья, говорит Стас Пьеха, пейзажами Норильска, сибирскими лесами. Но, к сожалению, мне давно пришлось отказаться от отдыха на российских курортах. Как вы думаете, почему, друзья? Потому что меня там узнают, говорит Стас. Особенно сильно раздражает, когда некоторые туристы начинают фамильярничать. Мол, братан, иди сюда, давай спою песню. Ну и так далее. Ну, конечно, можно. Можно понять Стаса Пьеху. Хочется уединения, хочется спокойствия, отдыха. Чего все мы желаем? Отдохнуть ближайшим летом.

0: Вебер на русском радио. Магическая ночная история. Гори. А, кстати, когда Маша представляла эту песню на русском радио, она призналась, что работа над треком велась долгих 3 года, в течение которых она несколько раз переписывала и перезаписывала материал, меняла аранжировку, стремясь к идеальному звучанию. Ну вот они, перфекционисты, музыканты, и стараются делать идеальное звучание для того, чтобы поразить нас, удивить, а мы потом получаем гигантское удовольствие от этих песен. И большое спасибо Маша Вебер. Лично от меня пожелание больше гитарных историй. Ну, гитарные треки Маша Вебер — это что-то нереальное. Так, засыпать раньше времени мы не планируем. Дима Билан впереди, серебро прямо сейчас. Ну, а через полчасика здесь уже появится Дмитрий Лебедев, который вернулся из отпуска, кстати, расскажет много историй.
1: Нет,

0: Заново мы с вами начнем уже лето, уже скоро, уже в понедельник, первый летний день, друзья. Это будет, наверное, лучший понедельник в этом году. И я всем желаю ближайшим летом, знаете, поменьше смотреть в смартфоны, а больше любоваться природой, небом, солнцем, речкой и морем по возможности. Пусть так и будет. Ну и, конечно, хочется сказать заново Дмитрию Лебедеву, который начинает свои рабочие будни. Я, Дим, не спрашиваю, отдохнул ты или нет, привет.
1: Я и не отвечу тебе прям так сразу, потому что я еще не понял. Я, что называется, прям с самолетиком бросил непосредственно чемоданчик. То есть термин «летящее настроение» и «чемоданное» приобрело новый смысл.
0: Ну, я желаю тебе, чтобы твои рабочие будни вот с этого момента открылись каким-то новым дыханием. Тем более ты заступаешь в последний весенний день. Сейчас 31 мая
1: точно,
0: будет.
1: Точно, продолжаются майские праздники, что называется. Продлили еще на день.
0: Продлили. Короче говоря, друзья, Дмитрий Лебедев в ближайшую ночь с вами поставит лучшие любимые песни, и каждый из нас с вами обязан найти какую-то любимую песню в одном из ближайших часов. Все, Сорокин, убегаю, до завтра, пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили компенсировать военнослужащим неиспользованные отпуска. Такой законопроект депутаты направили на заключение в правительство. Как пояснили авторы инициативы, по закону часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, но это не распространяется на военных. Депутаты планируют устранить этот законодательный пробел. И еще одна законодательная инициатива Госдумы в соответствии с замечаниями правительства доработала проект закона о платных красивых автомобильных номерах. Предполагается, что можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами или индивидуальный, где сочетание символов определят сами автовладельцы. Конкретные цены установит Кабинет министров. На юге Москвы построят крупный концертный зал, рассчитанный на 8500 зрителей. Он будет расположен в Нагатинском затоне на берегу Москвы-реки, сообщил мэр Сергей Собянин. Завершить строительство планируют в 2028 году. Архитекторы задумали вход с двух уровней – с улицы через главный вход и со второго этажа по пешеходной галерее. Это позволит разгрузить входные группы и ускорить проход зрителей. Ну и последнее. Медики назвали три главные проблемы здоровья офисных сотрудников. Это слабые изношенные сосуды, гормональные нарушения и заболевания пищеварительной системы. К такому выводу пришли медики, проанализировав результаты диспансеризации более 3500 человек. По словам врачей, причина проблем со здоровьем – длительная работа в закрытых помещениях, недостаток движения при высоком уровне стресса и постоянная зрительная нагрузка. Как пишет газета «Коммерсант», из-за неэффективной работы больных сотрудников компания теряют до 130 миллионов рублей в год на каждую 1000 человек. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну что, на дворе 31 число, но, тем не менее, май месяц, не поспоришь. Хотя, с другой стороны, люди, которые, как я, могут спорить по любому поводу, и доказательная база тоже имеется. На самом деле, учитывая абсолютно все обстоятельства, включая, разумеется, погодные явления, которые сейчас происходят по всей России, да, для этого существует определенное выражение в народе. Не месяц май называется. Но да, сосредоточимся на том, что все-таки календарный у нас имеется, и будем надеяться, что июнь нас побалует. А пока мы доживаем в этом месяце, делаем это радостно. Все-таки сегодня воскресенье, а не какой-нибудь там понедельник, невзирая на то, что 1 июня стартует неделька. Всем-всем-всем желаю, конечно, отличного настроя. Как сегодня Тёме и говорил, успел только чемодан забросить, прям с самолетика. Вроде перегрузки все закончились, поэтому планирую пробыть с вами до 8 утра в отличном настроении. И рад бы на этом закруглить темку, но нет. «Любовь, самолет». Вот так и называется песня от Владимира Преснякова. Всем большой привет. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, насчет чистой воды с неба я бы, конечно, поспорил. Все исключительно зависит от экологической обстановочки конкретно в вашем районе. Ну, или даже в целом городе, бывают даже государства. Живут под смогом, но зато индустрия развивается. Но я, в принципе, не об этом. В жизни бывает абсолютно всякое, поэтому ситуация, которая обозначена Иванушками как безнадега.ру, мне кажется, абсолютно точно нереальная. На каждого бывает, жизни накатывает, но, с другой стороны, как накатило, так, разумеется, и укатило. Далеко пошлем. И раскроемся под эгидой, что нам просто-напросто жарко. Все-таки лето уже непосредственно. Совершенно не обязательно на себя набрасывать кучу проблем. Они проходят, и мы, разумеется, участвуем в этом безусловно. Если у кого-то избыток отличного настроя, у нас будет шанс в столе заказов, например, с кем-нибудь поделиться. И все будет хорошо у всех. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я до 8 утра исключительно в вашей компании. И как по мне, все будет очень-очень хорошо. Я ТЛ. Следующая песня от Зиверт. Дальше мод, намек на нас и лето от Чили.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Деньги – как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну что, затея понятна, и само выражение «чтение по губам» тоже является жизнеспособным. Но, с другой стороны, девчонки, давайте уже на чистоту. Порой невозможно определить, где там у вас губы. Во всяком случае, ты знаешь, что они где-то очень глубоко, под блестками, под губной помадой и под всем. Я боюсь, что если читать по губам, то можно понять человеком превратно. Ну или, во всяком случае, не до конца понять. А у нас, как вы слышали, тема серьезная. Парни делят, не умножают, заметьте. Я вообще в математике не силен, поэтому трогать эту темку не буду. Затронем нечто другое, но не менее серьезное и, я бы сказал, сильно удручающее на тот момент кого-то из группы «Чай вдвоем». «Просто друг» называется песня, а думал-то, думал, надеялся. Артур Пирожков также появится с новой песней «Самый красивый», да и многое-многое другое у нас сегодня обязательно случится. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем. И кто только проснулся, и кто еще не спал, и кто не планирует. Это прям наши люди. Все у нас обязательно будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обоим был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: Ну, во-первых, конечно же, разумеется, мы не станем останавливаться, но достигнутым, если вдруг еще что-то теплится в душе, то, безусловно, ситуацию всегда можно изменить в свою сторону. Ну, или, не знаю, в сторону кого-нибудь еще. Например, с родителями бывает абсолютно точно сложно, если они принимают и поддерживают какую-то свою позицию. Это я про первую песню в часе от Айовы под названием «Мама». Нет ничего удивительного, любой потенциальный зятек, конечно же, для мамы поначалу, ну, прям, безусловно, былинный какой-то, ну, назовем ласково идиотом. Почему нет? Ну, а дальше, если сможет маму впечатлить, то, возможно, ситуация изменится. Другое дело папа. Нет, папа потенциального зятя уже сразу видит в белых тапках. Кто бы к его принцессе не подошел, дело будет, разумеется, только через его присутствие. Желательно в дверях и чтобы никого не пускать. Ну, да, ладно, родители это святое, совершенно точно. Ну, а девушки? Девушки так сияют, что как запретный плод, безусловно, мы можем пробить даже кордон любимых пап и мам. Девушки как звезды. Андрей Губин на Русском радио прямо сейчас. Дальше Жень Малахова, Дима Билан, Анна Семенович, все еще грустные. Грустная, но, тем не менее, с перспективой на будущее песня. Если станет грустно, так и называется. У Анны Семенович настроение найдется на всех. Кстати, я подключаюсь к вопросу. Если у вас недостаток настроя, мы непременно над ним поработаем. Ну, а если, как я уже и говорил, есть избыток некоторый, скоро стол заказов. Можем поделиться излишествами. Или как-то бартером. Мы еще подумаем.
1: На Русском радио.

0: Ну, конечно, не так. Фразочка дословно звучит: усы, хвост, непосредственно, и что там, уши еще. Вот мои документы, говорю, Матроскин. И Шарик тоже был не против именно такого опознания личности. Что касательно кометы, она может похвастаться только хвостом. Но, с другой стороны, небесного Печкина я не знаю, поэтому эту темку быстро бросаем, чтобы перейти к другой, к высокой поэзии. Я поэт, зову себя Цветик, от меня вам всем приветик. Кажется, так это звучало, и все счастливые обладатели книжки Николая Носова наверняка помнят непосредственно это четверостишие. Поэтому объяснять не нужно, что стихи не мои. То есть слова, даже если уж быть точным. Но я хотел бы вас разочаровать, музыка на самом деле тоже не моя. Потому что Дмитрий Колдун совершенно конкретно еще в названии обозначил автора. «Музыка моя», так и называется следующая песня. А я все летала от группы «Блестящие», тоже очень скоро, Юлиана Караулова, и эта песня для тебя. Вот это мне нравится. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Да, присваиваем себе самые любимые песни и кайфуем под них, чем бы сейчас ни занимались. Может быть, даже если засыпаете под музыку русского радио, я не против. Так, обижусь на полжизни, и все. Если вы со мной остаетесь, вы прям молодцы. Мне без вас скучно совершенно точно. Более того, через полчасика у нас с вами стол заказов русского радио. Я вас там буду ждать. Да, и про координаты я еще вам напомню. Будет у нас еще время. А пока все выше обозначенное на русском. Ну и от меня, разумеется, большой привет абсолютно всем городам-героям вещания русского радио. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Вот ж не знаю, кто придумал это выражение, что синица в руке куда как лучше, чем журавль в небе. Ну, во-первых, я бы не стал сравнивать. Тут, знаете ли, масштабы несопоставимые. Журавль в небе прям-таки как птеродактиль. Залюбуешься. А если он еще курсы квалификации прошел и преподавал ему голубь, то тут страшно представить. Там уже и отстирывать нечего будет. Но давайте к синице. Тут действительно птичку жалко. Сидеть в руке и смотреть через щель в кулачке на этот мир не позавидуешь. Мы в этом отношении абсолютно точно вольны и границ не имеем. Если все правильно обозначите, передадим тому, кому нужно. Стол заказов Русского радио через 15 минут. И прямо сейчас можно и нужно уже оформлять все намеченное. Ну или спонтанное. 8-916-003-105-7. Номер для любого из ваших любимых мессенджеров. Конечно же, не забывайте про подпись. Ровно то же самое делайте и в официальном сообществе Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Что-нибудь приятное, приветы, поздравления, пожелания, признания в любви. В общем, все, что там в душе таилось, и вы хотите им поделиться. Жду. И, конечно же, передам.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нога, мы по-прежнему больше, чем радио, и не больше, не меньше, как родня. Безусловно, родные вы наши. Пишите, с удовольствием все по-семейному устроим. Потому что, ну, бывает, родных людей разбросало, и не только по стране, но и за ее пределами. Чего уж там, в любую точку планеты пульнем, вы, главное, напишите, кому, чтобы совершенно точно доставили правильному человеку. Ну и, конечно, подписывайтесь. Люди должны знать своих героев. Безусловно, кому вы шлете что-нибудь приятное, может быть, привет и поздравления, признания в любви случаются частенько. Это должно быть подписано. Даже если вы там есть где-то в шапочке, в заголовке, или у вас придуман на все оставшееся отличный ник. Ну, вот как, например, у меня перед глазами. Это у нас ВКонтактике. Автобус в Воркутинске. Его так зовут человека. Видимо, водитель. Привет большой. Народ, крепитесь, уже почти дожили до лета. Всем желаю отличного настроения. Русское радио, вам отдельное спасибо за создание настроения. И всех благ вам. Спасибо огромное. Вам тоже ничуть не меньше. Пусть блага накроют нас абсолютно точно всех. Ну, а если прямо сейчас хотите поучаствовать, 8-916-003-105-7, это для вашего любимого мессенджера. Номерочек. Без номера официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках не менее приятно.
0: На русском радио.

этого, возможно, даже царица. И то, и другое, кстати, из царственных особ у нас сегодня случится. Да, заглянул немножечко в плейлист русского радио, но не для того, чтобы выдать очередную государственную тайну. Нет, чтобы намекнуть просто новичкам, что песни у нас не просим, они у нас подтягиваются самостоятельно. А вот привет, поздравления, пожелания, признания в любви — это все от вас, Виктория Колесник. Доброй ночи, Дмитрий. Хочу передать огромный привет компании «Асса Медика», бригаде номер один, коллеги. Всем хорошо отработать ночную смену, всем прекрасного настроения, а также вам, любимое радио, огромный привет и мирного неба над головой. Колесник Виктория написала из Беларуси, Маш из Минска. Так что, Вика, и вам привет, и, безусловно, всему городу Минску, конечно же, и от меня, и от русского радио тоже.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжается стол заказов русского радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Конечно, всем большой привет. Только-только вы проснулись. Еще не засыпали. Вообще об этом еще не думали. Ну, как вам, например. Продолжение бодрого вечера. Вам и нам добрый

ночи, а вам утро доброго и доброго дня персонально вам. Продолжаем, разумеется, с ваших уст все исходит, все самое приятное, что вы извлекли наверняка из того материала, который у нас, как правило, у людей, человеков находится очень и очень глубоко, да. Не умеем мы быть каждый день лучшей версией себя, но в столе заказов, как правило, все получается. Не забывайте про подпись «Здравствуйте, Русское радио». Здравствуйте. Передаю привет своим одноклассникам из города Екатеринбурга. Всем желаю хороших выходных. Светлана Горлач из города Нью-Йорка написала. Привет, Светик, и вам также. Жителям поселка Федотова. Всем, между прочим, большой привет от Калягина Александра. И еще хочу поздравить всех слушателей Русского радио с наступившими выходными. Желаю всем набраться сил перед предстоящей рабочей неделей и, естественно, в компании с Русским радио. Ну, естественно, я тут абсолютно с вами согласен. Питеру большой привет. Машенька, рад вас видеть. Скоро еще что-нибудь почитаю. А пока отпускаем в небо бумажечки вообще никакого финансового характера, просто склеенные, чтоб красиво, чтоб летало.

Да, все мы самостоятельные до поры до времени, а потом сразу к маме, конечно, меч что-то не получается. Но мамочки от святой. Привет им, большущий, конечно же. И, Димочка, привет. Здравствуйте, Людмила. Рад вас видеть. Безусловно, вам передаю большой привет и всему городу Камышину. Строится и всех диджеев от лица Людмилы и ведущих новостей, в том числе Русского радио. И вас, Людмила, также поздравляю. Разумеется, с этим замечательным праздником. Лено, конечно же, рад вас видеть. Это у нас уже Москва. От Камышина до Москвы, видите, прям секунда. Ленок, конечно, и вам желаю отличного настроя и погоды нам хорошей. Добрый вечер, Русское радио. Прошу передать привет друзьям, с которыми мы проводим сегодняшний прекрасный вечер в городе Берлине. Прошу вас поставить песню, но с песнями я уже говорил. Тут как-то не очень складывается, то есть они самые лучшие, но они никого не слушают, подтягиваются самостоятельно. Поэтому, Анна, слушайте, пожалуйста, песню новую, кстати, «Голливуд, танцуем», Владимир Киселев и Артур Пирожков на русском.

0: Да что мы все о Брэд Питте? Да, о Брэд Питте. А другой представитель Голливуда в этом году облажался, назвал оперу и балет несовременным и практически ненужным искусством. Не, ну я считаю, конечно, покарать надо человечка. Загнать его куда-нибудь на оперу или на балет, пусть хлебнет лихо. Пусть, во-первых, поймет, наконец, что такое настоящий бодипозитив. Да. Да, скорее всего, дюймовочку и других хрупких существ вы, молодой человек, представляли себе иначе. Ну, ничего не поделать, надо как-то людей трудоустраивать. Переходим от Голливуда к нашим родным весям. У нас хорошо. Привет Русскому радио. Передаю привет Уфе, брату полковнику Пегову Анатолию Михайловичу, его семье, а также друзьям и любимой Леночке от Пегова Александру Михайловичу. И всех с праздником, с Троицей, здоровья, счастья и мирного неба. Дорогое Русское радио, это мы. Всем приятного вечера. Хочу передать привет моему дорогому папе Жене в Германии. Он сейчас работает, слушает Русское радио. Люблю, целую. Отдыхай побольше, не работай поменьше. От твоей доченьки Насти. А если желаете поучаствовать, пока все можно, время еще не истекло. 8-916-003-105-7 для ваших любимых мессенджеров. Если любите официальные сообщества Русского радио ВКонтакте или в Одноклассниках, тоже действуйте. Не забывайте только, пожалуйста, про подпись. И тогда все обязательно получится. Скоро еще что-нибудь из вашего почитаю. А пока ни то ни сё, ни тут, ни там. Или через... Или Сергей Лазарев. Что-то я уже все подзабыл.
1: На Русском радио.

Продолжаем стол заказов русского радио. Еще раз напомню, не забывайте, конечно же, про подпись. Что бы вы там ни думали о своем нике, или там в шапочке вы очаровательно получились, неважно, мы туда не заглядываем. Нет, ну то есть любуемся, конечно, на досуге, но в столе заказов просто некогда. В тексте поставьте свое имя, можно с фамилией, можно без, и тогда мы совершенно точно отправим, и человек будет знать, от кого ему пришло сообщение. Ну и, конечно, того, кому вы отправляете свои теплые чувства, безусловно, укажите. Иначе все зря. Диана Турищева пишет. Привет, Русское радио. Работаем в ночную смену, слушаем вас. Хочу передать привет своему инженеру Людмиле Ивановне, пожелать ей хорошего завершения ночной смены и отличного настроения. Ну и прошу, поставьте песню. Здравствуйте. Хочу передать большой привет всем морякам, которые сейчас находятся в море, и особенно одному батумскому моряку по имени Яник Папандопулу. Передайте ему привет от его первой любви из города Батуми. От кого именно, он догадается сам. А этот привет летит к нему из Нью-Джерси, Соединенный Штат, соответственно. Ну, надеюсь, что вы действительно опознаете друг друга. Все-таки первая любовь, она не забывается. Хотя злые языки утверждают, что это не навсегда, но, с другой стороны, навсегда в жизни мало что случается. А первая любовь, ох, ничто не заменит.

Ну что, я требую деталей. Как он стесняется, как он танцуется? Начали уж, договариваете. А мы уж сами решим, хорошо это или так себе. Потому что, ну, царицам я бы не доверял. Мне кажется, у них прям гордыня из-под короны выбивается. 2:40 на наших раскрадинах. Елена Русина, здравствуйте. Дмитрий, доброй ночи. Здравствуйте еще раз. Очень рада вашему возвращению на работу. Ну, сами подумайте, первая фраза вроде бы звучит приятно, а вот там, где про работу, ну, это раньше понедельника вообще противопоказано. Не хватало меня. Спасибо огромное. Привет вам еще раз. Наш человек, желаю вам и всем слушателям Русского радио отличного времяпрепровождения, хорошей музыки, душевной беседы и самых добрых слов. Елена из Екатеринбурга. Кстати, Екатеринбургу большой привет. Светлана Григорьева, доброй ночи. Доброй ночи, Дмитрий. Огромный привет летит вам из Песчано-Копского. Совсем скоро лето, а у нас в Ростовской области как-то прохладно. И очень уж зачастили дожди. Прям не на шутку. Но знаете, они везде как-то с чувством юмора абсолютно мимо. Да, зачастили практически по всей России. Это называется циклон. Ничего, переживем, перетерпим. Но благодаря вам, Русское радио. Вот верно вы написали. На душе тепло и солнечно. Люблю и обнимаю вас мысленно на расстоянии. Ничего, Светик, как я уже и сказал, все обязательно сдюжим. Вам 30-ка была за окном, я был как раз в отсутствии в Москве, а потом 15, а я спал, на самом деле, практически на полуоткрытом воздухе. Так уж я решил. Но сбегал к маме, спросил, нет ли у нас каких-нибудь валеночек. Не то чтобы прям вариант Золушки меня устраивает, нет, таких по размеру. Сказали, нет. Пришлось прям кутаться. 2:40 у нас еще есть небольшое количество времени для 100 заказов, поэтому пишите обязательно все, что смогу, прочитаю. А пока не наши веси, Beverly Hills от Zivert. На русском, само собой, разумеется. И да, приветы летят абсолютно всем, конечно же.

0: Не знаю, как мы до этого докатились, но вынужден констатировать, стол заказов русского радио, он завершает свою работу, но одновременно и продолжает. Какой-то момент мы еще можем ухватить. Сколько успеем? Ирина Гришенкова всем передает майский привет, ну и позитивчику теплого эфира. Скучали? Отлично, я по вам тоже. Всем-всем-всем большой привет, кого еще не успели упомянуть. Смотрим, что еще. Привет русскому радио. Передаю привет своему любимому мужу, сынульке, дочурке, всем родным и близким, Новоалександровскому стеклотарному заводу, смене Б. Держите, сколько они смены, пишет Татьяна. Мама, папа, я постараюсь быть достойным для вашей дочери. Удачи вам во всем, пишет Виталий. Виталий, ну уже мы с малого начали. Уже маму мамой называете, папу папой. Безо всяких там и чаю не попьете. Все у вас получится. Юлия написала: здравствуйте, русское радио. Передайте, пожалуйста, привет на Камчатку. Санаторию «Жемчужина Камчатки». Юленька передал, и вам большой привет. А также Татьяна передает привет Антону Верби. У вас там на фоточке море, да? Может быть, это фотообои, успокаиваю я себя, потому что я до водички не добрался. А вы, видимо, да. И продолжение сообщения. Завтракаем с видом на море. Все-таки оно. Пусть мир держит нас красиво. Владивостоку привет. Да, Владику привет, а вы отдыхайте. Все, до следующего музыкального часа. Стол заказов закрыт.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.